После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь. Весь город на одной волне.

0: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна.
1: Нытва 97.1 FM. Оса 102 FM.
0: Соликамск 99.1 FM.
2: Соль FM.
0: Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большие.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Ну все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись.

Прикамье, 6 часов утра. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

the city is quiet, but my head is not. Eliza, are you even real?

Твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play. Лето в ритме города. Это...

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Прикамье, 7 часов утра.
1: В ритме города.
2: Всем доброе утро, друзья. Среда, лето, 8 июля. Самое время зарядиться солнцем и теплом. А заодно вспомнить, что сегодня особенный день.
0: Каждое утро тебя встречает новый день, в котором ты никогда не был. И даже маленькая позитивная мысль с утра способна изменить ход событий в нужном направлении. Включай! Острое, яркое, пробуждающее Соль-Ами Шоу с Эдуардом Кузнецовым. И пусть утро будет добрым.
2: День любви, семьи и верности, друзья. Сегодня такой вот праздник. 18 лет уже отмечает наша страна, поэтому всем желаю хорошего пробуждения, ярких эмоций. Обнимите близких, просто улыбнитесь. Пусть день будет уютным и ярким. Такое мое пожелание в эту самую минуту, друзья. И мы начинаем утреннее Соль-Ами Шоу в соленой студии. Эдуард Кузнецов, мой личный канал в Макс. Так и называется Эдуард Кузнецов. Для вас работает также группа утреннего шоу в ВК, принимает ваше утреннее приветствие, поздравления, можно признание в любви писать. В общем, все с удовольствием читаю. Точно так же есть возможность написать через приложение Радио Соль FM. Если слушаете радио через приложение, там есть отдельный раздел под эту самую тему. И телеграм-канал Радио Соль FM точно так же для вас работает. Все, в общем, как всегда, все на своих местах. Начинаем нашу программу. Так, начинаю я с того, что листаю свое утреннее приветствие в канале в Максе. Оно в видеоформате для вас сделано. Посмотрите, какая на улице красота. И в тот момент, когда я записывал это самое приветствие, и в тот момент, когда Сергей уже первый утренний привет записал, это Пермь просыпается, Зося и Анюся, привет, на улице тепло, красота, всем хорошего дня, говорит Сергей. Вот только не могу заправить машину. Сереж, ну не у вас одного такие проблемы. Очередь большая утром и вечером, а днем не могу никак, работа. Слушайте, ну я вот сейчас ехал с дачи и обратил внимание, что в районе Большого Савина 40 автомобилей в очереди. Ну, примерно, но там заправка на 6 секций делится, да, с двух сторон, поэтому я думаю, что, ну, минут 15-20 надо провести в этой самой очереди, ну, может, 30 для того, чтобы заправиться. То, что ближе к кольцу Лимана Про, там две секции работают, 92-го нет, только 95-й, и очередь, ну, машин, наверное, 20 стоит в эту самую минуту. Про неработающие тоже могу по пути сказать, но смысла в этом просто никакого не вижу. Друзья, чтобы ваша машина... Сейчас, вчера ехали, когда с супругой, я шутил на тему того, что лучший подарок это по фляге с бензином 95-м 10 литров. Как-то так. Что происходит на трассах в России, я тоже вчера читал. Тяжело, но идет. Ну чего, потерпеть надо. Что остается-то? Только терпеть. Или в очереди стоять. Или... Ну, я, кстати, я под 92 заправился без очереди, но это было в... Когда это было? В понедельник это было. Сегодня среда, да, в понедельник, да. Подмосковье, Сережа, доброе утро. Сережа вчера же выиграл у нас 200 рублей в игре, и вот, в общем, рассказывает, на что я потратил. Да. Мой выигрыш вчера мне помог, пишет Сергей. Пошел, купил себе картофан, лука... Как нажарил всего этого. Можно было еще в лесок заглянуть за грибами. И вообще грибовница получилась бы жареха прикольная, да. О погоде все по-старому. Вконтакте, говорит, фотку скину вашей вот этой вот интересной зарисовки с луком и картошкой. Плюс 12 градусов сейчас в Подмосковье. Днем плюс 24, облачная погода. Забыл, пишет Сергей, средец. Да, средец, друзья мои, неделя почти прошла. Все с таким настроем. Давайте во Вконтакте. Так, посмотрим, Андрюх, привет, доброе утро. Степногорск просыпается, 21 градус в эту самую минуту. Днем 29, солнечная погода. Сегодня, кстати, в Пермском крае без дождей, но, по крайней мере, в центре. Я про Пермь сейчас говорю, да, без дождей ожидается вся эта история. Ну и вот Сергей, это уже во Вконтакте уже пришла, прилетела эта самая фотография. Вид на город в Подмосковье. И пасмурно, друзья мои. Вот если в Пермском крае, в Перми солнечно, и в Степногорске тоже солнечно, судя по фотографии Андрея, то здесь, в общем, пасмурная погода. Друзья, давайте с фотографиями сегодня. Сегодня у меня перед отпуском последний эфир. Дальше мы с вами уже в августе услышимся. 10 числа это будет понедельник. Поэтому хочется сегодня ваших фотографий, эмоций. Давайте сделаем эту среду настоящей пятницей. Всех на зарядку приглашаю. Поехали!
0: На зарядку!
3: I see the satisfaction in your eyes, bum, bum, bum. I love you and I trusted you so well. So why, oh why, oh why?
4: Baby, I see what's on your mind. I see

0: Сухсуни сегодня солнечно, 19 градусов, днем 25. Доброе утро, Ирина всем отправляет в эту минуту утренний привет солнечный и летний. Спасибо огромное, с пожеланием всего-всего-всего. Ну да, среда, друзья, лето не сбавляет обороты, только-только набирает, еще и календарь. Напомню, я подкидываю этот отличный повод. Еще раз всех поздравляю с днем семьи, любви и верности. Пусть сегодня все складывается легко. Ну а рядом будут те, кто по-настоящему вам дорог. Заходите, пишите, друзья, приветы, поздравления, все принимается.
1: Весь город.

0: Утро. Продолжаем. Программа «Соломи Шоу» продолжается. Ольга, привет. Здесь в канале Макси в моем пишет: привет из Зауралья. Зауралья. О, это у нас интересно. Тюмень, это Челябинская, Свердловская область. Это где? Вообще, я помню, что бывает Южное Зауралье, Среднее и Северное. Как-то так должно быть. Оль, привет огромный. Всех Ольга поздравляет с праздником. Желает всем семейным парам взаимопонимания. Ценить и любить свою половинку. Особенно сегодня не обделить вниманием друг друга. Подарочки какие-нибудь, да, какие-нибудь такие небольшие, букет ромашек, да, у нас праздник День любви, семьи и верности ассоциируется с этими самыми ромашками, как-то сначала так повелось, ромашек сейчас вот прям вот много. У кого есть возможность сфотографировать, выложите в группе утреннего шоу ВК «Соломи Шоу». Мы как раз посмотрим, настроение поднимется. Да, друзья, заходите еще раз, подписывайтесь, мой канал Макс Эдуард Кузнецов, группа утреннего шоу ВК «Соломи Шоу», и с удовольствием, в общем, все ваши комментарии читаю в эту самую минуту. Канистра бензина становится полноценным подарком на день рождения. Смеется из-за границы, из Казахстана Андрей. А нам вот, между прочим, Андрей. Ну, я же ко всему с юмором отношусь, поэтому как-то так, да. Меняю квартиру в Москве на бензовоз 95-го. Оль, привет, доброе утро, Красновишна. Погода нормальная, кофе, хорошая тема. Всю ночь сейчас гроза, говорит, была в Красновишерске, капец, как сверкало. Всем же желает Ольга хорошего дня. 19 в Красновишерске, днем 26 сегодня, осадков не ожидается. Жара, жара, жареное солнце. Ольга тоже поздравляет всех с днем любви, семьи и верности. Пусть каждый день вашей жизни будет наполнен теплом и нежностью, Оль. Спасибо большое, к новостям. Начнем с чемпионата мира. Там стали известны все пары четвертьфиналистов.
1: Соломи Шоу.
0: Так, ну что, я болел за Бразилию, Бразилия вылетела. У меня знакомый болел за Нидерланды, ну, потому что сидит с VPN с Нидерландов, соответственно, Нидерланды тоже вылетели. Кто остался? Давайте будем разбираться. Последние матчи стадии плей-офф прошли во вторник, 7 июля, на который определился последний участник 1/4 финала чемпионата мира. Об этом стало известно по окончанию последнего же матча. Теперь сетка турнира выглядит так. Франция сражается с Марокко. Ну, здесь надо болеть, конечно, за Марокко. Испания с Бельгией, этих в сторону. Норвегия с Англией, этих также. Аргентина померится силами со Швейцарией. Хочется в финале видеть Марокко и Аргентину, правильно? Ну, по дружбе, дружеский подход россиян. Первыми на газон выйдут французы и марокканцы. Их игра намечена на 9 июля в Бостоне. Днем позже в Лос-Анджелесе испанцы сразятся с бельгийцами. Обе оставшиеся встречи состоятся 11 июля. Норвежцы и англичане сыграют в Майами, аргентинцы со швейцарцами в Канзас-Сити. Финальный свисток турнира прозвучит 19 июля. Я напомню, что Мундиаль в этом году принимает сразу 3 североамериканские страны: США, Канада и Мексика. Ну вот теперь становится интересно. Теперь уже можно, что называется, поболеть за какую-то команду и пожелать удачи, да, пожелать удачи. Тут той же, ну, наверное, мне Аргентина симпатична из всех вот этих вот товарищей в настоящую минуту. Ладно, каждый делает выбор сам по себе. На Камчатке старик Шивилуч проснулся. Ну, старик, это я его так ласково называю. Вулкан, ребята. Вчера как чихнул, аж 7 километров столб пепла. Вулкан Шивилуч в Камчатском крае напомнил о себе мощным выбросом в 7 километров высоту пепла. Об этом сообщает камчатский филиал Единой геофизической службы Российской академии наук. По данным ученым, пепловый столб поднялся на высоту около 7 километров над уровнем моря. Инцидент произошел рано утром в среду по местному времени. Дед проснулся, на бок повернулся. Шлейф из пепла растянулся на 40 километров к востоку от вулкана. Специалисты Института вулканологии и сейсмологии уточнили, что активность гиганта угрожает местной авиации. Для Шивилуча установлен оранжевый код опасности. Ну, и опять-таки, для тех, кто не в курсе, это у нас самый северный действующий вулкан полуострова Шивилуч. Находится в 45 километров от поселка Ключи, где живут около 5000 человек. Возраст дедушки оценивается в 60-70 тысяч лет. Я говорю, старичок!

0: Соль опрос.
1: В теме дня, друзья, переходим. По поводу дня любви, семьи и верности мы говорим весь эфир. Ваши, пожалуйста, приветы, поздравления. Все это принимается, я с удовольствием все читаю. А учитывая, что сегодня крайний выпуск Соли Мишоу перед моим отпуском, соответственно, хочется немного пофантазировать на тему вообще программ, которые могут быть не только на радио, но и на телевидении. И давайте мы вас на время сделаем такими главными продюсерами и редакторами того, о чем вам интересно было бы рассказывать, да, в каком-то формате. Представьте, вам дают свой слот на ТВ, например, хоть в прайм-тайм, хоть посреди ночи. Вот у меня вопрос, о чем будет ваше шоу? Давайте фантазировать, чем безумнее будет идея, тем, наверное, веселее и интереснее, да? Ну и, в принципе, можно прямо на основании ваших увлечений и хобби какие-то выводы делать. У каждого ведь свои как-то какие-то истории. Кто-то может красиво рассказывать о том, как из мозаики создавать какие-то там вещи. Кто-то про огород, соответственно. У кого-то вот такая репа выросла, что тянули-тянули. Пришлось мышь звать, да? Ну и еще раз, если бы вам дали пульт от всего телевидения и сказали, снимай что хочешь, какое шоу вы запустили, да? Делитесь вашими идеями. С удовольствием все читаю. Группа утреннего шоу ВК Соли Мишоу. Канал в Макс. Сейчас я в видеоформате тоже этот самый опрос туда отправлю. Он называется «Канал в Макс», мой Эдуард Кузнецов, да? И, пожалуйста, можно в официальной группе радиостанции через приложение телеграм-канал «Радио Соль ФМ». Все читаю.
0: После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь.

0: слышал.
1: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна.
2: Нытва 97.1 FM. Оса 102 FM.
1: Соликамск 99.1 FM.
3: Соль FM.
1: Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая.
2: Солями шоу на Соль FM.
4: Продолжаем программу, друзья, с вами шоу продолжается. Всем еще раз хорошего дня. Желаю я, среда у нас сегодня с вами на календаре 8 июля, день любви, семьи и верности. Ну и пара-тройка сообщений. Просто так, да, друзья? Тут Сережа признается, прошли годы, и Подмосковье зазвучало новыми красками. Сергей признается, что он живет в поселке Кудиново Богородского округа. От Кудиново до Москвы что там, по прямой 50 километров, по-моему, что-то около такого. Ну вот теперь, а что стесняться-то, поселок Кудиново? Тем более, что это фактически Москва, там, в 50 километрах от Москвы. Это он у меня отсюда до Краснокамска 50 километров просто. Ну, для тех, кто Пермский край себе представляет, мы этого 100% представляем. Так, гроза из Красновишерска в видеоформате. Всю ночь, пишет Ольга. На фото просто отблеск, молнию не поймала. В какой-то момент озаряется просто-напросто небо розовым цветом, ребята, и вот этот момент как раз у Ольги и запечатлен. Прикольная фотография, такое ощущение, что фильтр наложен искусственным интеллектом, да, такой фотошоп фактически. Но я так понимаю, что это реалити, и есть небольшой видео тоже сюжет, он буквально на 6 секунд тут вот этого самого дождя и этой самой грозы у Ольги. О, прям молния сфотографирована. Прикольно, да. Так, друзья, мы сегодня с вами в таком любопытном формате общаемся и разговариваем по поводу того, что если бы у вас была возможность сделать свое шоу, как бы оно называлось и что бы это было за шоу. Бюджет не ограничен. Убираем все вообще препятствия. Бюджет не ограничен. Цензуры нет. Зрители обожают все самое странное. Вы про это знаете, да? О чем будет ваше шоу? Пишите ваши варианты. Все это с удовольствием обсудим.
2: Соль опрос.
4: У меня еще вопрос от слушателя, такая пресс-конференция для меня сегодня. Кто нарезку пишет? Денис? Спрашивает Сергей. Слушайте, если бы я знал, кто такой Денис, я бы, может быть, и сказал. Но имеется в виду вот эта тортиада, мы ее так называем, которая выходит у нас в рекламных блоках, да, грубо говоря, то, что звучит в интернете и в городах FM-вещания. Понятно, что в этом месте выходит реклама, у нас идет вот такая 4-минутная нарезочка, она выходит фактически два раза в час, да, вы периодически ее слышите, более того, она достаточно часто повторяется, тоже как бы заметно, но считайте, что это такая рекламная пауза, что ли. Я не знаю, кто такой Денис. Сергей, не знаю. Вообще, вы же понимаете, что мы разделены городами от основной базы вещания радио Соль FM в Соликамске, соответственно, километрами и городами. И мне уж до Солика-то, конечно, гораздо больше, чем вам, до Москвы, если так порассуждать, да. Так, друзья, и Сергей бы, естественно, про музыку бы сделал свое большое-большое шоу Сергея из Кудиново. О музыке. А больше, говорит, Сергей, не о чем. Ну почему? Вот смотрите, даже в утреннем Солями шоу есть рубрики, они как раз и подразделены, да, во втором части они выходят. Вот сегодня среда, сегодня лайфстайл, то есть про тонус, про жизнь, ну по-другому просто программа не формируется. И вы, наверное, понимаете, что Солями шоу от других программ очень сильно отличается именно тем, что за всю неделю я стараюсь там максимально в рубриках не повторяться. У некоторых гороскоп по три раза... выходит за утреннее шоу, и все нормально. Нет, я про радио могу сколько угодно рассказывать. Существует мнение, что человек слушает утреннее шоу на радио в среднем по стране 20 минут, 19-20 минут. Поэтому понятно, гороскоп можно трижды повторить. Есть статистика по Солями Шоу. В среднем Солями Шоу слушается 40 минут. Я этим горжусь. Да, что у меня прослушивание утреннего сегмента на радио Соль ФМ больше, чем по стране. Вот как-то так, да. Андрюха про рукоделие. Я думал про стройку, а Андрей пишет, рукоделие какое-нибудь. Слушайте, это тоже интересно. Интересная идея для программы с рукоделием связана. А можно там про обзор, например, каких-нибудь клубных площадок по стране? Это же интересно там. Про танцпол везде.
1: Живи со вкусом. Живи со вкусом.

0: Сольное шоу продолжается, друзья. Я напомню, что самый быстрый способ написать мне для того, чтобы ваше сообщение попало в эфир, это канал ВМАКС, он называется Эдуард Кузнецов. Но вот читаю сообщение, которое вы через приложение пишете и через официальную группу радиостанции. Наталья, привет! Поздравляю всех с Днем Семьи, Любви и Верности. Наша Наталья всю страну, все семьи страны поздравляет с этим праздником. Это у нас Александровск просыпается, желает, чтобы дом был полной чашей, где всегда царят мир, согласие и поддержка. Друзья, берегите друг друга, цените каждое мгновение вместе, пусть никакие невзгоды не разрушат ваш очаг. А, Наталья у нас из Кизила, не из Александровска. Почему-то у меня Александровск как определялка сработала. Ну, рядышком находится, да. Красноярский край, привет, Саша, доброе утро. Всем привет из Сибири. У нас до конца недели 20 градусов передают, а до этого все дни меньше 30 в тени не было. Слушайте, в Красноярском крае так же, как в Краснодарском, жара до 30 градусов, а мы вот до 30 чуть-чуть не дотягиваем. Мы тут 25-27 с грозами. Ну, для нас это такое вот привычное лето. Так, друзья, мы сегодня с вами общаемся по поводу вашего шоу. Если бы у вас была возможность сделать какое-то шоу на телевидении, в прайм-тайм или в ночное время, как вам будет удобно и угодно, о чем бы было это шоу? Заходите, пишите. Дима из Кунгура мечтает сделать программу о деньгах. О деньгах. Прекрасно. Знаете, деньги счастья не приносят, но успокаивают нервную систему. Я даже название вашему шоу придумал, Дима. «Рубль в дело». Вам как?
1: Гороскоп в плюсе.
0: Гороскоп на сегодня. Овны, в этот день не будет никого быстрее в завершении важных дел, чем вы. Тельцы, иногда желаемое стоит того, чтобы рискнуть по-крупному. Близнецы, в вашу жизнь готовится войти что-то прекрасное, не сопротивляйтесь. Раки, удача будет преследовать вас с самого утра и до самого вечера. Львы, отличный день для экспериментов с внешностью, поэтому если что-то хотели в этом плане предпринять, сегодня как раз звезды благоволят. Девы, сегодня с вами будут происходить замечательные вещи. Весы, точно заставьте себя выйти из дома сегодня, даже если нет сильной необходимости в этом. Скорпионы, помните, что все приходит вовремя для тех, кто умеет ждать. Стрельцы, удастся не только начать новое дело, но и довести его до логического конца. Козероги, звезды снимают всю ответственность за ваше поведение в этот день. Водолеи, не ограничивайте себя в перемещениях и в разговорах с новыми знакомыми. Рыбы, скупой платит дважды. Помните про это сегодня. Это был гороскоп на 8 июля.
1: Солями шоу. Настроение вашего утра.

0: Лайфхак.
1: Так, друзья мои, продолжаю я вам рассказывать средневековые рецепты от жары, лайфхаки из глубины веков. Вообще, надо понимать, что средневековые люди привыкли к жарким и засушливым сезонам и знали, как их переносить, поэтому не стоит думать, что мы тут изобретаем с вами велосипеды со своими вентиляторами, кондиционерами и кремами от солнца. Вот учимся с вами различным лайфхакам выживания. Старинный свод советов, что называется. Вчера я вам рассказал про работу по гибкому графику, что не стоит оставаться долго на солнце, что нужно обязательно на солнце носить шляпу, вроде бы прописные истины, но с точки зрения средних веков они кажутся очень такими любопытными. Еще один момент, на который мы сегодня обращаем с вами внимание: питайтесь холодными блюдами для снижения температуры тела. Да! Да, тогда не было холодильников, хочется сказать, зато были погреба, наполненные льдом, а напитки наливались в глиняные кувшины, обернутые мокрой холодной тканью. Еду предпочитали летом легкую, преимущественно веганскую, как бы мы сейчас с вами сказали. Так что вот, вот тоже совет из глубины веков, берите на вооружение.
2: Соль FM. Погода.
3: 8 июля на календаре, среда. Всем доброго утра. Сегодня в Пермском крае ожидается переменная облачность. Местами возможен небольшой дождь. Днем до 27 градусов, вечером до 19.
2: Реклама на Соль-ФМ. Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
4: Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
5: Экскурс. Только вот из Перми вернулся на ХВЛ. Дороги вообще местами нет, но я проехал. Там песка с камнями кто-то насыпал, болото попалось. Но мне на ХВЛ без разницы, ехать надо.
6: Ехать надо в Пермь, брать ХВЛ Про. Именно сейчас в Вера ХВЛ Про по особенной цене. От 2 миллионов 199 тысяч рублей. Там, где другие встают, ХВЛ Про даже не тормозит. Ждем в Перми на Ижевской 7.
7: Цена с учетом скидки за тройбины при покупке в кредит. Подробности на hvlpro.vera.ru.
8: Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес: село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7-29-29.
9: Выбор ЛЭМ. Выгодаленд, Джейленд, а столица всего этого великолепия – Сатурн Р Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии на Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн Р Авто, Пермь, Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250-70-00. Код города 342.
10: Хорошее только начинается.
11: Звоним застройщику «Оникс». Только до конца июля. Студия за 3 миллиона 490 тысяч рублей. В доме «Начало» в Перми.
10: Будем жить в центре развитого микрорайона.
11: Парк, стадион, бассейн – все рядом.
10: А в доме – двор без машин, детские площадки, места для отдыха, парадный вход, колясочные и кладовые.
11: Уютный семейный дом в Перми, как мы мечтали. Записывай 8-342-248-51-24.
12: Застройщик ОСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Кунгурский колледж агротехнологии и управления приглашает выпускников 9 классов на бюджетные места для обучения по профессиям. Мастер сельхозпроизводства, мастер ландшафтного строительства, мастер мебельного производства. И по специальностям: пожарная безопасность, защита в ЧС, землеустройство, электротехнические системы ВПК, эксплуатация и ремонт сельхозтехники, технология продуктов питания, поварское и кондитерское дело. Прием документов по адресу Кунгур, улица Полетаевская, 2, телефон 278-91, 278-91.
14: Как думаешь, а мода хороший автомобиль?
15: Вполне себе. Стиль, технологии.
14: А Джейку?
15: Крутой внедорожник для активной жизни.
14: А какой лучше?
15: А ты, Вера, оба попробуй. Там и решишь.
6: В «Вера» можно попробовать, почувствовать и выбрать свой авто. А «Амодей Джейку» «Вера» от 2 миллионов 249 тысяч рублей. Ждем вас в Березниках на Березниковской, 77.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 8 34 253 344 11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. Госдума приняла в первом чтении законопроект, упрощающий порядок проведения капремонта объектов культурного наследия. Это будет возможно в тех случаях, когда работы не затрагивают предмет охраны таких объектов, их внешний облик, объемно-планировочные и конструктивные решения, а также интерьер. Изменения позволят ускорить работы по сохранению памятников истории и культуры. В июне этого года жители Пермского края установили 14 тысяч самозапретов на привлечение кредитов и займов. По сравнению с маем их количество увеличилось на 2%. Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй. Среди российских регионов наибольшее общее количество самозапретов в июне было установлено в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Жильцы дома номер 33 по улице Осокина в Соликамске сообщили в соцсетях об обрушении кровли. По их словам, часть крыши обвалилась прямо в квартиру. Представители администрации Соликамского округа, которые побывали в квартире, предложили сделать подпорки, чтобы крыша не обвалилась полностью. В администрации пояснили, что данный дом включен в муниципальную адресную программу по переселению граждан на 2025-2031 годы. Этот дом ранее признали аварийным. Его планируется расселить в этом году. За июнь этого года радиационная обстановка на территории Пермского края оценивается как стабильно благоприятная. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора. Радиационный фон в Прикамье оценивается как благополучный. Мощность дозы гамма-излучения на открытой местности в прошлом месяце не превысила гигиенический норматив для территорий жилого и общественного назначения. Природные техногенные аномалии не выявлены. Ежемесячный контроль мощности дозы гамма-излучения проводился в 7 населенных пунктах. В Перми, Березняках, Соликамске, Кудымкаре, Чусовом, Губа. И Чернушки. И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

Прикамье, 8 часов утра. В ритме города. Прямо сейчас. Самый утренний и любимый хит.

0: Сейчас программа, друзья, 8 июля у нас с вами сегодня. Среда, и хочется пожелать, чтобы лето было наполнено теплом. Еще раз со всей души поздравляю с днем семью, любви и верности. Напоминаю, как здорово, когда рядом свои люди, да.
1: Каждое утро тебя встречает новый день, в котором ты никогда не был. И даже маленькая позитивная мысль с утра способна изменить ход событий в нужном направлении. Включай острое, яркое, пробуждающее Соль-Ами-шоу с Эдуардом Кузнецовым. И пусть утро будет добрым.
0: Мне пишут, что я песню про бобра забыл, чтобы в отпуск уйти окейно. Окейно. Не люблю слово окей. Это что-то такое заграничное, неправильное. Надо хорошо говорить. Всегда говорю я в эту самую минуту. Не, бобер. Не, ну кто-то, да, может быть, вы и заметили, что я сегодня просто вношу разнообразие в плейлист, составленный программным руководством, соответственно, и какие-то музыкальные композиции ставлю от души, душевно в душу, что называется. В Соляной студии Эдуард Кузнецов. Друзья, всем еще раз доброго утра желаю я. Среда, 8 июля. Еще раз акцентирую на это внимание. Заходи, пиши. Канал в максимум, Эдуард Кузнецов. Там утреннее приветствие. Там народ прям сегодня активно очень общается. Кстати, будем на связи. Отпуск отпуском. А иной раз в канале Макс я чего-то буду любопытное и интересное вам рассказывать и выкладывать. Тем более, что в отпуске возможность это делать будет больше. Когда начинаешь скучать, а я очень хочу начать скучать. Вот отпуск, он как раз для этого, наверное, и существует. Так, друзья, также для вас группа утреннего шоу ВК Соль-Ами Шоу через приложение, через телеграм-канал Радио Соль ФМ. Заходите, лайфстайл нас с вами ждет. Расскажу сегодня про экономику гужевого транспорта. Какое животное дешевле содержать в свете последних событий, да? Не пропустите. Я думаю, что я даже поделю этот выход на две части, поэтому в течение ближайших 35 минут мы все узнаем. Пока же новости.
1: Однажды в России.
0: Забыл еще напомнить про опрос сегодняшнего дня. Если бы у вас была возможность сделать свое шоу на телевидении, например, или на радио, о чем бы оно было, как бы вы его назвали? Заходите, напишите. Через 7 минут почитаю все ваши сообщения. Я их вижу, вот и в Максе вижу эти самые сообщения, и в группе Радио Соль ФМ тоже вижу сообщения, тоже почитаю обязательно. Так, друзья, ну давайте вот с этой... В Челябинск давайте отправимся с вами. Тут пенсионерка провела ночь в запертом магазине в Челябинске. Ну, такое бывает. Сотрудники магазина не заметили покупательницу и закрыли ее на ночь. Видимо, на сигнализацию не ставилась. Или, знаете, сигнализация это заточена на то, что там кто-то шевелится. Там крысы бегают, бывает. Еще кто-то. Кошка ходит, да. В Челябинске пенсионерку заперли в супермаркете на всю ночь, забыв проверить торговый зал перед закрытием, сообщает нам 74.ru. Инцидент произошел 4 июля. Администратор магазина не заметил 73-летнюю женщину, которая находилась между стеллажами. Выбирала себе баранки к чаю, что называется. Я не знаю, что она там делала, но вот тем не менее. Закрыла помещение и уехал домой. И пожилая посетительница осталась одна в темном пустом магазине. Ну, там же есть вода, еда. Женщина позвонила дочери и рассказала, что не может выбраться из запертого супермаркета. Дочь немедленно вызвала полицию. К моменту прибытия правоохранителей у входа уже стояли сотрудники частного охранного предприятия и отец семейства. Полиция ехала дольше всех, делаем выводы мы. Директор магазина приехал с ключами примерно через час и открыл дверь, освободив пленницу. Представитель торговой сети принес извинения пострадавшей и ее родственников администратору, допустившему нарушение. Ай-яй-яй! Ну, сейчас грозят дисциплинарные меры за халатность и несоблюдение правил безопасности. И в компании пообещали провести внеплановый инструктаж во всех магазинах города, чтобы подобное больше не повторялось. Пенсионерка не пострадала, но, по ее словам, понервничала. Нервные клетки не сохраняются, да. Поблагодарила дочь и полицию за оперативное реагирование. Видимо, не поблагодарила директора. В социальных сетях местные жители обсуждают инциденты, призывают ужесточить контроль за за закрытием торговых точек, особенно в вечернее время. Ну, вот такая, друзья, история. Будьте внимательны, особенно перед закрытием магазина. Между стеллажами уж не пропадайте в этот момент или попросите кого-нибудь, чтобы подождали вас, когда вы сделаете, наконец, свой выбор.

0: продолжается, друзья. Мы сегодня с вами общаемся, разговариваем на тему того, что если бы у вас было свое шоу на ТВ, о чем бы была эта самая программа, заходите, пишите, с удовольствием читаю все ваши истории. Мой канал в Макс, Эдуард Кузнецов.
1: Соль-опрос.
0: Группа утреннего шоу ВК Соль и Мишоу через приложение, через телеграм-канал Радио Соль ФМ в официальной группе радиостанции. Сережа тут. Хорошо, говорит, что у меня иностранцы работают, а не та, как бабушка эта самая, которая в магазине в Челябинске застряла. Иностранцы, которые тудым-сюдым. Давайте играть скорее, а то на хлеб денег не хватает. Вот аппетит к Сергею приходит во время еды. Вчера выиграл, и вот сегодня продолжает эту самую историю. По поводу шоу. Курганская область, Ольга со спортивным уклоном бы назвала свою программу «Всегда в движении». Вот вам и название, да, пришло. «Всегда в движении». Ну да, кстати, крутое шоу такое. Мы никогда не останавливаемся, мы двигаемся только вперед. Только-только вперед, потому что спорт – это жизнь. Отлично. Так, давайте из группы «Радио Соль ФМ» посмотрим. Александра, здрасте, Саша. Интересно знать. Вот Александра бы про это сделала свое шоу. 30 секунд. Факты про Пермский край, про людей, которые прославили этот самый край. Наш Пермский край. Та-ла-ла-да-да-да-да-да. Тебе дано. Надо к вам, Александра, присмотреться. Вы из какого города? Надо вас с главным редактором свести, потому что мне тоже кажется, что в эфире не хватает каких-то интересных фактов про Пермский край. А так бы я бы даже к себе в программу взял эти самые факты, которые бы тут периодически в том или ином формате звучали. Кунгур на связи. Василий, здрасте, доброе утро. Всем привет огромный. С пятницей меня поздравляет. Спасибо. Но то, что у меня начинается отпуск с завтрашнего дня, это еще не говорит, что у меня пятница. Нет, настроение пятничное, да, я тут как бы с вами 100% согласен, да. Друзья, заходите, пишите, если бы у вас было свое большое шоу или маленькое шоу, 30-секундное на телевидении или на радио, о чем бы оно было, как бы вы его назвали.
1: Хит за хитом. Только на Соль-ФМ.
0: Пашу в Панамке заказали с композицией «Нетленка». Сейчас поставлю.

0: Лайфстайл.
1: Слушайте, друзья, говорят из-за дефицита бензина скоро все пересядут на гужевой транспорт. Я уже, конечно, присмотрел себе коня. Правда, он больше любит овес, чем маршруты по пробкам. Тем не менее, друзья, давайте сравним затраты. Посмотрим на экономику гужевого транспорта, какое животное дешевле содержать. Я, наверное, учитывая, что сегодня все равно крайний эфир, так бы я на два дня всю эту историю, конечно, растянул, это самое удовольствие. Но учитывая, что в следующий раз мы с вами услышимся только 10 августа, давайте я разделю на две части. Первая часть сейчас звучит, соответственно, а вторая вместо заграничных новостей буквально через 15 минут. После этого поиграем. Итак, друзья, разбираемся, какое животное в гужевой повозке потребует от владельца минимум вложений, а какое способно его разорить. Век беспилотников и электромобилей, классический гужевой транспорт не теряет своей актуальности в труднодоступных регионах, в горах, в тундре и на труднопроходимых угодьях. Живая тяговая сила остается самым надежным решением, однако покупка животного – это лишь малая часть расходов. Настоящая экономика начинается на этапе его ежедневного содержания. И вот я подробно разобрал расходы на содержание 10 видов рабочих животных и определил абсолютного лидера по финансовой экономичности. Начнем с 10 номера. Лошадь, друзья. Лошадь на почетном 10 месте. Исторический стандарт с премиальной стоимостью обслуживания. Лошадь является самым дорогим, но быстрым и маневренным видом гужевого транспорта, требующим строгого рациона из 10-15 килограмм сена и концентратов, а также 30-60 литров воды ежедневно. Вот конь ты попить, а! Животное нуждается в сухом дённике, ежедневной выгуле и профессиональной расчистке копыт каждые 6-8 недель. Минусы. У лошади хрупкое здоровье и высокая чувствительность к условиям содержания. Ежемесячные расходы от 7 до 100 с лишним тысяч рублей. Цена сильно скачет от вида лошади, тяговая, спортивная, ее породы, наличие конюшни, конюха в ней, тренера и так далее. Ну, вы поняли. На 9 месте. Ездовые собаки. Хаски, малмуты, самоеды для заснеженных трасс. Самый дорогой в перерасчете на килограмм груза вид гужевого транспорта, требующий высококалорийного белкового жирового рациона из свежего мяса, рыбы и специализированных кормов. Из-за стайной природы для эффективной работы необходима группа минимум из 4-6 собак, что кратно увеличивает расходы на ветеринарию, обязательную вакцинацию и обустройство просторных вольеров. Животные нуждаются в круглогодичных интенсивных тренировках, а их использование строго ограничено холодным климатом и заснеженными трассами, так как в жару они быстро перегреваются. Ежемесячные расходы на одну ездовую собаку от 6 до 12 тысяч в месяц. Вот и считайте. На 8 месте азиатский буйвол, главный транспорт тропической Азии. Специализированный и финансово затратный в содержании вид транспорта, требующий обильного и влажного рациона, состоящего из сочных трав, камыша, водной растительности и грубого фуража. Главная статья расходов и сложность ухода – необходимость круглогодично теплого климата и обязательного доступа к крупному водоему или регулярного искусственного обливания, без которого животного быстро перегревается, заболевает и теряет работоспособность. Буйволы обладают огромной силой и идеальны для работы в жидкой грязи, например, или на затопленных полях. Однако они требуют прочных просторных загонов, подвержены простудам и сквозняков и совершенно не переносят суровые зимы. Ежемесячные расходы от 8 до 15 тысяч рублей с учетом того, что вы уже живете в тропическом климате с постоянным доступом к водоему. Все остальные после рекламы.
0: После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь.

0: Твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play. Солями шоу. Настроение вашего утра.
1: Продолжаем программу. С вами шоу продолжается. Друзья, ваши приветы летят, прочитаться хотят. Сережа передает привет Елене Тимгановой. Сестра на данный момент на Синокосе. В поселок Вильево летит привет. В Добрянку, говорит, на Синокос катается. Видимо, там участок под сено выделили, соответственно, чтобы траву можно было косить. И вот туда вот. Я так понимаю, какие-то домашние животные, в том числе, может быть, и гужевые есть в эту самую минуту у Елены. Лена, привет огромный. Так, Лена мне пишет, какой длинный у вас отпуск. Рада за вас, но не за нас. Не, не надо скучать, друзья. Просто, кто скучает, подписывайтесь на канал Макс. Эдуард Кузнецов. Буду там какие-то вещи выкладывать, про праздники рассказывать. Уж 100%.
0: Лайфстайл.
1: Продолжаю я тут сравнивать затраты на содержание гужевого транспорта. Мы с вами закончили 5 минут назад на буйволе, да? Сейчас давайте к верблюду. К верблюду перейдем. Верблюд, вот это то корабль с пустыни. Специализированные финансово затратные в содержании вид транспорта, требующие, друзья, отдельного подхода. Высокоэффективный, но специфический в содержании. Строгий сухой рацион из жестких трав, полыни, колючек и веточного корма. Главная сложность ухода – это абсолютная непереносимость сырости, затяжных дождей и сквозняков, из-за чего владельцу необходимо строить просторный, капитально утепленный и сухой загон с принудительной вентиляцией. Животные обладают феноменальной выносливостью, способны неделями обходиться без воды и перевозить до 500 килограммов груза, однако требуют дорогостоящей специализированной ветеринарии, специфической упряжи и сложное в обучении из-за своего независимого и злопамятного характера. Ежемесячные расходы на верблюда от 6 до 13 тысяч рублей. Основные затраты приходятся на холодный сезон, так как летом это животное способно полностью обеспечивать себя за счет пастбища. На 6-м месте у нас вол. Только им надо кастрировать их в обязательном порядке. Один из самых экономически выгодных и сильных видов тяжелого гужевого транспорта, требующий объемного, но максимально дешевого рациона из грубого сена, соломы, силоса и отрубей. Главное преимущество содержания – неприхотливость к еде и к жилью. Волан достаточно простого, неотапливаемого, но сухого коровника с глубокой подстилкой. Животные обладают колоссальным тягловым усилием, спокойным нравом и прочными копытами, однако они требуют регулярной расчистки подошв, склонны к болезням суставов при работе на износ и передвигаются со скоростью не более 3-4 км в час, что сильно ограничивает их использование на дальних дистанциях. Ежемесячные расходы от 5 до 9 тысяч рублей. Мулы, 5-е место, это гибрид осла и кобылы, если что, который превосходит родителей по многим параметрам. Одно из самых экономически эффективных и выносливых видов транспорта, требующий значительно меньше корма, чем лошадь аналогичного веса, и способный питаться более грубым сеном без риска для здоровья. Главная особенность содержания – высокая продолжительность рабочей жизни. 30-40 лет живут. И феноменальный иммунитет. Мулы практически не подвержены желудочным коликам, а их копыта намного прочнее лошадиных и редко нуждаются в сложной ковке. Животные обладают твердым шагом, идеально для узких горных троп и тяжелой пахоты, однако они требуют терпеливого обращения из-за развитого инстинкта самосохранения. Очень упрямые, а их покупка обходится дорого из-за врожденного бесплодия гибрида. Если купили, ежемесячные расходы от 4,5 до 8,5 тысяч рублей. На 4-м месте яки, друзья. Незаменимые друзья высокогорья Центральной Азии. Специализированный, крайне выносливый и малозатратный вид высокогорного транспорта, требующий лишь естественного подножного корма из жестких степных трав, осоки и мхов. Главная особенность содержания – его абсолютная адаптация к экстремальным холодам. Спокойно до минус 40 выдерживает, благодаря чему якам не нужны конюшни. Животные незаменимы для перевозки тяжелых грузов по узким каменистым тропам и крутым склонам на высоте до 5000 метров, однако они совершенно не переносят жару, влажный воздух, низины требуют просторных пастбищ. Ежемесячные расходы от 3 до 6 тысяч, если вы живете в подходящем климате. Тройка лидеров, ну давайте вместо лайфхака.

0: «Мозгошторм».
1: Ну и время поиграть, друзья. 200 рублей традиционно в розыгрыше. Деньги отправлю на карточку или на телефон. В банке сегодня оставлять не будем. Че их тут томить-то до 10 августа? Прямо сейчас прозвучит композиция от какого-то исполнителя, исполнительницы или группы. Ваша задача определить, кто эту самую песню поет. Затем я в эфире задам вопрос из биографии этого человека. Ваша задача на него ответить правильно. И первый правильно ответивший под постом с правилами в группе «Радио Соль ФМ», официальная группа радиостанции во ВКонтакте, заходите, соответственно. И у меня сегодня почему-то не получилось сделать перепост видеотрансляции, поэтому мозг там сразу же сверху смотрит на вас и ест чернику в эту самую минуту. Вот в этом месте, где мозг, не в сообщениях, ни в коем случае, где мозг под постом с правилами, я и жду ваших правильных ответов. Внимание, сегодняшняя музыкальная загадочка.

0: достаточно. Я думаю, что те, кто узнал, те узнали. Внимание, вопрос. В какую страну пришлось переехать этой исполнительнице в 17 лет, где она прожила 3 года? Еще раз повторю. В какую страну пришлось переехать этой исполнительнице в свои 17... Где мои 17 лет? Она в большом карете. Где она прожила 3 года? Что за страна?
1: Соленое лето на

друзья мои, давайте подводить итоги. Сережа пишет: любимая моя, она уехала в Швецию. Но Сергей был вторым. Первым сегодня был Андрей Степногорска, который написал: Швеция. Это абсолютно правильный ответ. И наша замечательная певица Мона, Мона, которую мы знаем именно в такой истории, да, в настоящей жизни Дарья Андреевна Кустовская, она вот появилась на свет в Ростове-на-Дону, там были какие-то проблемы очень большие с мамой, и им пришлось уехать в Швецию. 17 лет до 20 Мона жила там, причем очень интересна ее судьба с точки зрения как раз-таки музыкального становления. Она там же в нескольких фестивалях принимала участие и выигрывала, да. Андрей, 200 рублей отправляет в свой конверт, а не в банк, деньги остаются в конверте, и там я... Рублей 600 сейчас есть, вот будет 800, да. А мы переходим к тройке лидеров в сравнении затрат на содержание гужевого транспорта, друзья мои. Кто на первых трех позициях? Итак, третье место. Осел. Бесспорный лидер для универсальных задач. Признанный мировой чемпион по экономичности среди универсального гужевого транспорта, который требует в 3-4 раза меньше корма, чем лошадь, способный полноценно питаться соломой, сорняками, чертополохом и сухой травой. Главное преимущество его содержания — врожденный мощный иммунитет, редкая подверженность болезням и сверхпрочный копытный рог, который на мягком грунте практически не изнашивается и обходится без дорогостоящей ковки. Животное крайне неприхотливо

0: жилью достаточно простого сухого навеса для защиты от затяжных дождей. Обладают феноменальной выносливостью и способны нести на спине груз весом до 30-40% собственной массы. Однако они совершенно не переносят сырой холодный климат, глубокий снег и требуют терпеливого подхода в обучении из-за развитого чувства самосохранения. Упрямый, как осел. Ежемесячные расходы от 2,5 до 5 тысяч рублей, друзья. Лама, второе место, идеально для каменистого высокогорья. Высокоэффективный и минимально затратный вид вьючного транспорта, требующий крайне малого количества пищи благодаря уникальному трехкамерному желудку, который позволяет качественно усваивать даже самую сухую, жесткую горную траву и кустарники. Главное преимущество содержания ламы – ее исключительная чистоплотность и неприхотливость. Животному не нужны утепленные конюшни. А копыта заменены мягкими мозолистыми подушечками, как у кошечки, которые не повреждают почву и вообще не требуют ковки. Животное обладает врожденным спокойным нравом, идеально приспособленным к передвижению по сыпучим каменистым тропам и крутым склонам высокогорья. Однако их использование строго ограничено легкими грузами, не более 40-50 килограмм. Также они абсолютно непригодны для работы в колесных повозках или в плуг нельзя запрягать. Ежемесячные расходы от 2 до 4,5 тысяч рублей. Ну и кто же на первом месте, друзья? Северный олень идеален для арктических регионов. Абсолютный лидер по экономичности среди специализированного транспорта Крайнего Севера, который требует нулевых финансовых затрат на питание, так как круглый год самостоятельно добывает из-под снега ягель, лишайники и грибы. Главное преимущество его содержания – стопроцентная адаптация к арктическому климату, благодаря которым оленям не нужны искусственные укрытия или конюшни, а строение их широких копыт позволяет легко передвигаться по глубокому снегу и топким болотам, тундрам без риска травм. Животные незаменимы для упряжной и вьючной езды в условиях экстремальных морозов, однако их содержание становится невозможным за пределами северной экосистемы, так как без специфического рациона, ягеля и в условиях теплого влажного воздуха низин они быстро заболевают и погибают. Ежемесячные расходы от 0 до 3 тысяч рублей, если вы живете в подходящем климате. Ну а теперь, приценившись, можно выбрать то животное, которое подойдет вам в случае чего.
1: Соль FM. Погода.
2: 8 июля на календаре, среда. Всем доброго утра. Сегодня в Пермском крае ожидается переменная облачность. Местами возможен небольшой дождь. Днем до 27 градусов, вечером до 19.
1: Реклама на Соль FM. Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.

0: 600 тысяч рублей на все автомобили с пробегом.
1: Для тебя, брат, Сатурн Эрафта.
0: Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
2: Как думаешь, Амода хороший автомобиль?
3: Вполне себе. Стиль, технологии.
2: А Джейку?
3: Крутой внедорожник для активной жизни.
2: Хм, а какой лучше?
3: А ты, Вера, оба попробуй. Там и решишь.
4: В Вера можно попробовать, почувствовать и выбрать свой авто. Теперь Амода и Джейку в Вера на Героев Хасана 81Б. Заезжайте, мы открылись. Особо ценные подарки первым 10 покупателям. Вера, Героев Хасана 81Б.

0: свои возможности и риски.
1: Кунгурский колледж агротехнологии и управления приглашает выпускников 9 классов на бюджетные места для обучения по профессиям. Мастер сельхозпроизводства, мастер ландшафтного строительства, мастер мебельного производства. И по специальностям пожарная безопасность, защита в ЧС, землеустройство, электротехнические системы ВПК, эксплуатация и ремонт сельхозтехники, технология продуктов питания, поварское и кондитерское дело. Прием документов по адресу Кунгур, улица Полетаевская, 2, телефон 278-91.
2: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получить оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
3: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 4111-055-9000 и 64 от 12 августа 2011 года.
4: Выбор ленд. Выгода ленд. Джейленд. А столица всего этого великолепия – Сатурн Р Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн Р Авто. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250-7200. Код города 342.
5: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Нам 10 лет.

0: служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: И к этому часу следующие новости. Министерством науки и высшего образования Российской Федерации в сотрудничестве с Российским историческим обществом создается проект программы исторического минимума для студентов, обучающихся по специальностям, не связанным с историей. В программу включены ключевые исторические процессы, значимые события и личности, оказавшие влияние на развитие России с древних времен до современности. Исторический минимум может стать основой для итогового экзамена по дисциплине «История России». Содержание этого минимума направлено на формирование у студентов уважительного отношения к своей стране, развитию осознанности, гражданской позиции и патриотизма, а также бережного отношения к историко-культурному наследию России. В настоящее время обсуждаются сроки внедрения программы в российские университеты. В Прикамье стартовал первый этап межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «МАК-2026». В полиции напоминают, что законодательство Российской Федерации не только запрещает культивирование наркосодержащих растений, но и обязывает собственников и пользователей земельных участков уничтожать наркосодержащие растения, произвольно произрастающие на используемых участках и участках, находящихся в собственности. Непринятие землевладельцам или землепользователям мер по уничтожению дикорастущих наркосодержащих растений, а также незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их прекурсоры, влечет административную ответственность. Информацию о правонарушениях в сфере незаконного оборота наркотиков можно сообщить по телефонам 02 с мобильного 102. Анонимность и конфиденциальность гарантируются. И у меня пока все.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: сегодня про любовь, сегодня про свежий ветер. Сегодня среда, друзья, 8 июля, день, когда лето будет специально, будто бы специально старается быть особенно красивым. А еще сегодня день семьи, любви и верности, так что начните день с доброго слова для кого-то важного. И пусть дальше все идет по плану.
1: Каждое утро тебя встречает новый день, в котором ты никогда не был. И даже маленькая позитивная мысль с утра способна изменить ход событий в нужном направлении. Включай острое, яркое, пробуждающее Соля-Ми-шоу с Эдуардом Кузнецовым. И пусть утро будет добрым.
0: Как там за рулем кабриолета, я врубаю летово, и пускай уже не лето, это фиолетово. Друзья, всем хорошего пробуждения, третий час программы, Соля-Ми-шоу, битва, как обычно в среду. Сегодня у нас сражаются два вида досуга, сегодня у нас караоке против настольных игр. Зайдите, проголосуйте, группа утреннего шоу Соля-Ми-шоу, группа радио Соль-ФМ, можно в канале Макс написать какое-то теплое доброе сообщение. Ну и по завершению эфира мы с вами услышимся уже, получается, 10 августа, когда я вернусь из отпуска. Кто желает быть ближе, кто желает какую-то весточку от меня получать, утреннее приветствие, заходи, подписывайся на мой канал Макс. Канал называется Эдуард Кузнецов. Там я какие-то вещи и утренние приветствия буду выкладывать. Хотя вот с учетом того, что я буду жить первые полторы недели, я уже на этом акцентировал внимание по московскому времени. Соответственно, это будет чуть позже, чем привык Пермский край от меня эти самые сообщения получать. Поэтому, друзья, всем еще раз доброго утра. Группа утреннего шоу ВК Соля-Ми-шоу. Через приложение можно написать чего-нибудь, через телеграм-канал. Можно сегодня в любви признаться. День любви, семьи и верности. Друзья мои, Петр и Февронь вспоминаются. Наши крестьянские браки, которые так для каждого человека нашего дороги. Поэтому всех с праздником. Также мы сегодня с вами обсуждали вопрос, если бы у вас была возможность сделать свое шоу на телевидении или на радио, о чем бы оно было, как бы вы его назвали. Вот у Андрея появилось два еще названия, я не прочитал час назад, сейчас успею. Телепередача «Руки-крюки» или «Как отремонтировать все в квартире с наименьшими трудо- и денежными затратами». И мне кажется, вот это было бы на самом деле очень актуально. Актуальная информация для тех, кто собирается делать ремонт своими руками, на чем можно сэкономить, такие лайфхаки. Я бы посмотрел с удовольствием эту самую программу «Руки-крюки». Самое главное, друзья, это вот мой совет, как человека, который тоже себе жилье своими руками, квартиру своими руками, сейчас бы я, наверное, уже не смог, не взял на себя такую ответственность сделать. Это сначала планирование, потом размещение электрики и розеток так, как вам удобно, необходимо в тех местах, где должны стоять у вас, особенно на кухне, это очень актуальная тема, когда бытовая техника, чтобы там заземлением к машинам, к посудомоечным, вытяжка, отдельная там под гирлянду розетка, чтобы все светилось. Вот у меня кухня самая спланированная, у меня на кухне 15 розеток, друзья мои. Вот так в общем и целом, да. И все, штробил, укладывал, значит, закрывал все своими руками. И диванные войска, тоже отличное название. Или как переставить мебель, не вставая с дивана и остаться в глазах жены героем. Класс.
1: Однажды в России.
0: В Москве робот-доставщик впервые в истории скрылся с места ДТП. Вот. Все. Они сейчас выйдут из-под контроля. Мы это видели в «Терминаторе». Они выйдут из-под контроля. Начнется все то же самое. Уже начали сбегать с места преступления. В районе Западная Дегунина на севере Москвы робот-курьер задел припаркованную машину и скрылся с места ДТП. Видео было опубликовано в социальных сетях. На кадрах видно, как курьер едет от жилого дома, но случайно задевает припаркованный рядом автомобиль. При этом робот сразу же развернулся и поехал по тротуару в неизвестном направлении. И это случай, друзья, первый в истории. Ну, кто в Москве бывает, они понимают, как эти роботы-доставщики себя ведут. Очень прикольно, кстати, как они ждут на пешеходных переходах, как машины пропускают. Согласно имеющимся сведениям, инцидент произошел в районе дома номер 14 по Базовской улице. Как пояснили в пресс-службе сервиса автономной доставки, функционирование роботов-курьеров полностью регламентировано нормами ПДД. Соответствующие правила дорожного движения интегрированы в программное обеспечение устройств на уровне базовых алгоритмов. но смылся. Ничего не помогло.

0: Соль-опрос.
1: Так, друзья, ну, у нас битва началась в эту самую минуту, что сродни, на самом деле, соль-опросу, поэтому у нас сегодня сражаются такие варианты досуга, которые я предлагаю выбрать в формате развлечений каких-то вечерних, да, ну, лето, волосы ромашки в плиту.
0: Битва.
1: Итак, сегодня я предлагаю проголосовать за караоке или за настольные игры. Что вы больше любите, что вы больше предпочитаете? Зайдите. Голосование идет в группе Радио Соль ФМ во ВКонтакте, в группе утреннего шоу Соль и Шоу. Что вам интереснее, да, в том или ином сегменте? Или вы себе звезда настоящая, пусть даже только в своих мечтах, да, в караоке принимаете участие активное, или настольные игры, где вы великий стратег или просто мастер кидать кубики, тут уж как пойдет, что ближе. Пишите, пожалуйста, в ваших комментариях и, естественно, нажимайте на кнопки в группе утреннего шоу ВК Соль и Мишоу, в группе Радио Соль ФМ, в канале МОК, в канале в Максе, в моем канале Эдуард Кузнецов, можно просто в формате словесном что-то написать под утренним приветствием или под, соответственно, опросом сегодняшнего дня. Ну, представьте еще раз, вечер, друзья рядом, надо чем-то заняться. Караоке, чтобы выплеснуть эмоции, проверить, есть ли у вас слух, или настолки, чтобы доказать, что вы гений тактики и умеете там бросать кубики и ходить, двигаться фигурами по доске. Ваш вариант, какой вы предпочитаете?
0: Соль FM, музыкальный бренд всего Прикамья.

0: Караоке или настолка, друзья мои? Сегодня у нас выбор именно в этом. Кстати, карты я тоже предлагаю считать настольными играми в данном случае, да, в данном контексте, потому что нет-нет, посидеть в картишке, переброситься вечерком там в переводного вини-винями козыри-буми. Моя любимая игра, кстати, если что. Мне просто дурак не нравится. Он, мне кажется, каким-то очень простым. И когда ты накручиваешь и вини-винями, и там переводное, и подкидное, вот это уже интерес. Вот это хочется сказать. Игра. Сегодня Сережа говорит, что День Вселенной. Да, я про это рассказывал в канале Макс. Мы до праздников еще дойдем. Да, сегодня День Вселенной. Прекрасный праздник. Со Вселенной надо быть на ты, фактически. Ты к ней со всей душой, и она тебе отвечает тем же. Сережа голосует за караоке. Приехал, говорит, к нам Володя в Кудиново. Я его здесь видел и уехал. Володя — это робот, подразумевается? Володя такой знаменитый на всю Россию робот Володя. Вы про него сейчас, да? Татьяна Овсиенко приехала. У Сережи как-то все сегодня с утра начали потихонечку приезжать. Главное, чтобы приехала и уехала, да. Главное, чтобы крыша не уехала в какой-то момент. Маш, привет, доброе утро. Маша за караоке. Люблю петь и сочинять стихи под песни. Иногда смешные получаются. Ага, караоке. А вот Надежда Пермь, привет, доброе утро. За настолки и за дурака, говорит как раз. За подкидного и переводного. Да. Ну, вот так, друзья. Наша с вами битва идет своим чередом. Я сейчас тоже нажму на кнопку для того, чтобы мой результат был засчитан. И вас тоже призываю. Заходите, пишите, комментируйте, нажимайте. Что выбираете? Караоке или настольные игры? Ну, еще раз, карты мы относим к формату настольных игр, если что.
1: После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь.

0: Итак, друзья, сегодня у нас караоке сражается с настольными играми. Что вы выберете? Голосование идет в группе утреннего шоу ВК Сулейман Шоу, в группе радио Соль ФМ. Сергей тут комментирует, если караоке, тогда и шашки, и домино. Нет, вот мне кажется, что шашки и домино — это как-то отдельное понятие от всего остального. Еще шахматы вспомните. Лошадью ходи, лошадью. Девушкам немного понемногу, пишет Сергей, да. Вино, кино и домино. Вот такая история санаториев-профилакториев обычно. Сидишь там летом где-нибудь на аллее и двигаешь фигуры, коником ходишь, тык-дым, да, вот как-то так. Так, ну что, я тут смотрю, что у нас пока настольные игры лидируют. Не сильный отрыв, правда, но тем не менее он имеется. Друзья, давайте проявим гражданскую позицию. Что выбираете? Караоке или настольные игры? Голосование идет в ВК, группа Тренева Шоу, Соли Мишоу, группа Радио Соль ФМ. Можно что-нибудь написать хорошего в канале Макс в моем. Эдуард Кузнецов.
1: Мод дня.
0: А я вас пока отправлю в Китай, где паводок вскрыл серпентарий, друзья. И 900 змей выползли на улице города. Да, в китайской провинции Гуанси с фермы уползли сотни змей после тайфуна. Слушайте, а у кого вот змеефобия, так это ж вообще. Из-за разрушительного наводнения на юге Китая на свободе оказались сотни змей. Инцидент произошел утром 6 июля в городском округе Хэньчжоу провинции Гуанси, где паводковые воды разрушили серпентарий в поселке Юньбиа. О, Юньбиаон, так и называется, да. По предварительным оценкам, с фермы сбежали от 800 до 900 рептилий. Фактически штукарь, хочется сказать. Причиной ЧП стал тайфун, прорвавший плотину водохранилища Люлянь. Наводнение затронуло около 85 тысяч человек. Власти эвакуировали примерно 54 тысячи жителей. 4 человека, к сожалению, погибли. Еще 8 числятся пропавшими без вести. По данным главы сельсовета деревни Денвей-Учиджи, среди сбежавших есть и ядовитые особи. И уже есть пострадавшие, доставленные в больницу для экстренной помощи от укуса змеи. Власти призывают граждан не пытаться ловить рептилий самостоятельно и сообщать об их обнаружении. Слушайте, не, ну, с очком такой на змею. Опа, сверху. На месте происшествия работает спасательная команда и добровольческая группа по отлову змей. По словам главы сельсовета, основная масса рептилий была унесена потоками воды. Большинство из пойманных змей оказались просто водяными и не ядовитыми. А крупные фермеры полагают, что сбежавшие особи вряд ли выживут долго, находясь в воде. Ну, вот так вот бывает. В жизни раз, и у тебя по улицам змеи ползают. А вы тут бензин.
1: Соль FM. 10 лет в эфире.

0: Day Today.
1: Так, друзья, ну что, давайте посмотрим на праздничные даты и события сегодня. Всем еще раз доброго утра. Ну и у нас продолжается битва караоке или настольные игры, в том числе карты. Вот в этом сегменте у нас сегодня сражаются в группе утреннего шоу во ВКонтакте, Сорми Шоу. Там можно нажать на кнопочку в официальной группе радиостанции. Пожалуйста, с праздниками сегодня. День любви, семьи и верности. Точнее, сначала семьи, потом любви уже и верности. Трогательное, на самом деле, повествование о верности и преданности совместной жизни Петра и Февронии, да, которые считаются покровителями христианского брака, но знаком практически каждому человеку. Деяния этой подлинной семейной пары многому учат, вселяет надежду на семейное благополучие в сердце каждого человека. Символ – ромашка, поэтому сегодня можно и ромашку подарить просто в знак любви и уважения как такового. Молодожены, 18 лет, ребята, уже празднику. 18! С 2008 года празднуем мы этот самый день. Как время летит, хочется сказать, ведь я фактически помню первое мероприятие, которое я организовывал в 2008 году, посвященное этому самому событию. Ну и поздравляю всех от всей души, и тех, кто любит и молод еще, и степенные пары поздравляю, и тех, кто только стоит на пороге семейной жизни, и старшее поколение. Сегодня делитесь, пожалуйста, с удовольствием, опытом, давайте наставления молодежи, которым еще предстоит учиться искусству сохранения самой главной ценности в жизни. А у нас, между прочим, к сожалению моему, постоянно статистики, очень-очень многие не умеют беречь семью. Такая вот штука. Аллергия, друзья, сегодня. Всемирный день борьбы с аллергией. Тоже одно из самых распространенных заболеваний в мире. 40% населения нашей страны страдает от аллергии, согласно статистике ВОЗ, нашей планеты. Точнее, да. Неудивительно, что заболевание удостоилось собственного праздника. Поэтому, учитывая, что аллергенами может выступать все, что угодно, от продуктов питания до медикаментов, домашней пыли, там, шерсть животных, вот, друзья, сегодня круглые столы проходят, конференции, где обсуждаются меры борьбы с аллергией и профилактикой этого недуга. Далее, сегодня день обнаруженных заначек. Если есть заначка, пора ее обнаружить. День морской волны. Ой, как приятно-то, если ты летишь на банане. Так, день зенитных ракетных войск ВКС Российской Федерации. Тоже поздравляю всех причастных. День снова «Стань ребенком» и день общения со Вселенной. Вот это важно, друзья мои, на самом деле. И если ты добр к Вселенной, если ты Вселенную любишь, ценишь, то и Вселенная тебе отвечает тем же. Поэтому не стесняйтесь что-нибудь у Вселенной попросить. Эта Вселенная, я уверен, пойдет вам навстречу и обязательно все это даст. Как-то так.

0: Лайфхак.
1: Продолжаю я рассказывать про средневековые рецепты от жары, друзья. Лайфхаки из глубины веков. И вот еще один лайфхак, который мы, наверное, пользуемся все уже по привычке как таковой, потому что оттуда все это идет. Как можно больше купайтесь, желательно на природе. Так звучит этот самый совет. В позднем средневековье плавание стало очень распространенным. Плавали и в городах, и в больших реках, и в селах, и в местных прудах. Однако целомудрие при купании было в почете. Так указ, изданный в Париже в конце 14 века, подчеркивает опасность купания в сене. Поскольку в эти жаркие дни многие наслаждаются купанием в сене, произошло много серьезных происшествий и трагедий, многие утонули в реке, что очень печально. Чтобы исправить глупые умы молодежи и других людей, которые идут купаться в реку, мы запрещаем кому-либо купаться голым в реке, иначе они будут помещены в тюрьму. Непонятно, правда, как умение плавать зависело от степени наготы, но главное, чтобы костюмчик сидел. Вот как-то так, друзья мои. И еще пара советов. Используйте средства от и после загара. Да-да, у людей, живших много веков назад, были свои стики от солнца и специальные мази от солнечных ожогов. Вот так вот монахи аббатства Сите собирали травы и коренья летом, чтобы смягчить свою погибшую кожу. Есть даже книга целителя 10 века, которая рекомендовала варить в масле стебли плюща, а потом полученную мазь наносить на ожоги. Использовали также дистиллированное розовое масло из лепестков цветов. И еще один совет главный. Уезжайте из городов! Бегите на природу, как это сделал император Карл V, это король Сицилии и Неаполя, если что. Из летнего знойного Рима вместе с женой и маленькими детьми он переехал в загородную резиденцию, установив моду на даче. И с тех пор вот в Южной Европе практически у всех знатных семей было палаццо в тенистых лесах или на берегу моря. Английский же король Ричард II еще раньше построил летнюю резиденцию в Шинпаласе. Это ныне Ричмондский дворец на берегу Темзы, чтобы избежать духоты Лондона. Как-то так, друзья мои. Так что, если что, можно куда-нибудь из города в сторону.
0: Солями шоу. Настроение вашего утра.
1: Так, друзья, ну, завершаем программу в эту самую минуту. Давайте подведем итоги нашего сегодняшнего голосования. Давайте подведем итоги нашего голосования. Караоке или настольные игры? Так звучал сегодняшний опрос. Внимательно я

0: наблюдаю и смотрю за происходящим и понимаю, что у нас битва-то, она еще в самом-самом, что называется, разгаре. 50 на 50! 50 на 50 вот в эту минуту. На этом мы завершаем программу. На этом мы завершаем очередной сезон с Олями Шоу. Я с вами прощаюсь. Желаю вам отличного июля, замечательного лета, хорошего настроения. Поздравляйте друг друга с Днем Любви, Семьи и Верности. Сегодня любите, цените, получайте удовольствие от каждого дня. В общем, наслаждайтесь летом. Встретимся уже 10 августа. Кто хочет быть ближе ко мне и какие-то репортажи от меня получать, утреннее приветствие иногда, заходите, подписывайтесь в мой канал в Макс. Он называется Эдуард Кузнецов. Все, друзья, до встречи, услышимся. Пока-пока.
1: Соль FM. Погода.
2: 8 июля на календаре, среда. Всем доброго утра. Сегодня в Пермском крае ожидается переменная облачность. Местами возможен небольшой дождь. Днем до 27 градусов, вечером до 19.
1: Реклама на Соль FM. Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
3: Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
4: Экскурс. Кунгурский колледж агротехнологии и управления приглашает выпускников 9 классов на бюджетные места для обучения по профессиям. Мастер сельхозпроизводства, мастер ландшафтного строительства, мастер мебельного производства. И по специальностям пожарная безопасность, защита в ЧС, землеустройство, электротехнические системы ВПК, эксплуатация и ремонт сельхозтехники, технология продуктов питания, поварское и кондитерское дело. Прием документов по адресу Кунгур, улица Полетаевская, 2. Телефон 278-91. 278-91.
5: Только вот из Перми вернулся на ХВЛ. Дороги вообще местами нет, но я проехал. Там песка с камнями кто-то насыпал, болото попалось. Но мне на ХВЛ без разницы, ехать надо.
6: Ехать надо в Пермь, брать ХВЛ Про. Именно сейчас в Вера ХВЛ Про по особенной цене. От 2 миллионов 199 тысяч рублей. Там, где другие встают, ХВЛ Про даже не тормозит. Ждем в Перми на Ижевской 7.
7: Цена с учетом скидки за трейдинг при покупке в кредит. Подробности на hvlpro.vera.ru.
8: Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес: село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7-29-29.
9: Хорошее только начинается.
10: Звоним застройщику «Оникс». Только до конца июля. Студия за 3 миллиона 490 тысяч рублей. В доме «Начало» в Перми.
9: Будем жить в центре развитого микрорайона.
10: Парк, стадион, бассейн – все рядом.
9: А в доме – двор без машин, детские площадки, места для отдыха, парадный вход, колясочные и кладовые.
10: Уютный семейный дом в Перми. Как мы мечтали. Записывай 8-342-248-51-24.
11: Застройщик ОСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
13: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций. Номер 4110559000364 от 12 августа 2011 года.
14: Водитель, скажите, какая остановка крайняя? То есть финальная? Ну, в смысле конечная? Ой.
15: Чтобы доехать до нужной остановки без происшествий, не отвлекайте водителя. Подумайте о себе и других пассажирах. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
16: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Приветствую еще раз всех слушателей «Соль-ФМ». Время новостей. Правительство одобрило законопроект, предусматривающий привлечение солдат-срочников для усиления воинских подразделений Федеральной противопожарной службы МЧС России. Призванные военнослужащие будут задействованы в тушении пожаров и проведении спасательных операций. Согласно предложенной инициативе, сфера деятельности воинских подразделений ФПС будет существенно расширена. Если ранее их полномочия ограничивались охраной закрытых территорий, режимных и особо важных объектов, то новые нормы позволят им осуществлять деятельность на территории населенных пунктов и в различных организациях. На данный момент документ ожидает прохождения первого чтения. За первое полугодие международный аэропорт Перми обслужил более 156 тысяч пассажиров. Согласно данным Краевой таможенной службы, показатель превысил результаты аналогичного периода прошлого года на 75%. Основными факторами роста стали расширение маршрутной сети и участившиеся рейсы. За 6 месяцев было выполнено 811 международных пассажирских рейсов, что более чем на 76% больше, чем в предыдущем году. Увеличение количества рейсов и пассажиропотока обусловлено увеличением полетов авиакомпаниями по основным туристическим направлениям Египет и Турция, а также появлением нового авиаперевозчика Nesma Airlines по направлению Египет и ПАО «Аэрофлот» по направлению Турция. Фестиваль уличного искусства «Монумент Арт» и сеть «Monkey Grinder» выпустили ограниченную коллекцию кофейных стаканчиков. На них напечатали уличные рисунки, которые в рамках фестиваля появлялись в Перми в прошлом году. На каждом указан автор рисунка, адрес мурала и QR-код, по которому можно получить информацию о художнике и фестивале. На стаканчиках появились изображения 6 пермских муралов. Фестиваль «Монумент Арт» объединяет художников, которые превращают город в галерею под открытым небом, создавая муралы на заборах и фасадах зданий. Это были все новости. Оставайтесь с нами.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Прикамье, 10 часов утра. В ритме города. Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль-ФМ.
1: Приветствую всех, кто настроился на нашу волну. С вами Лилия Алексеева. Решения, принятые сегодня, окажутся верными, а воплотить их в жизнь будет проще, чем вы ожидали. Благодаря умению замечать важные детали, вы сразу правильно оцените ситуацию и поймете, как лучше действовать. Возможны удачные совпадения, которые позволят заключить выгодные сделки. День подойдет для общения с близкими. Наверняка найдется повод для домашнего праздника. Не разочарует романтическое свидание. Оно будет необычным и запоминающимся. Я же обещаю, что впереди вас ждет много увлекательного и познавательного.
0: Прямо сейчас самый утренний и любимый хит.

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Sol.fm.
1: Комнатные растения идеально подходят для декора помещений и помогают создавать атмосферу уюта и красоты. Помимо выполнения декоративной функции, они восполняют дефицит общения с природой. Отдельного внимания заслуживают лекарственные растения, среди которых такие популярные, как алоэ, герань, каланхоэ, агава и фикус. Эти симпатичные создания могут быть как замечательными друзьями, так и тайными недоброжелателями. С точки зрения древнекитайского учения фэн-шуй, цветы несут определенную энергетику, что непосредственно сказывается на здоровье и благополучии. В студии Лилия Алексеева все самое интересное про комнатные растения расскажу сегодня.
0: Слушай любимое радио теперь и в каждой Яндекс.Станции. Просто скажи: Алиса, включи радио Sol.fm.
2: Включаю радио Sol.fm.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. Хит за хитом. Только на

0: Соль-ФМ. Погода.
1: 8 июля на календаре, среда. Всем доброго утра. Сегодня в Пермском крае ожидается переменная облачность. Местами возможен небольшой дождь. Днем до 27 градусов, вечером до 19.
0: Реклама на Соль-ФМ.
2: Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей.

0: рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
1: Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Tenet от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
2: Экскурс. Выбор ленд. Выгода ленд. Джейленд. А столица всего этого великолепия – Сатурн Р Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии на Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн Р Авто. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250-70-00. Код города 342.
3: Кунгурский колледж агротехнологии и управления приглашает выпускников 9 классов на бюджетные места для обучения по профессиям. Мастер сельхозпроизводства, мастер ландшафтного строительства, мастер мебельного производства. И по специальностям пожарная безопасность, защита в ЧС, землеустройство, электротехнические системы ВПК, эксплуатация и ремонт сельхозтехники, технология продуктов питания, поварское и кондитерское дело. Прием документов по адресу Кунгур, улица Полетаевская, 2. Телефон 278-91. 278-91.
4: Как думаешь, а мода хороший автомобиль?
5: Вполне себе. Стиль, технологии.
4: А Джейку?
5: Крутой внедорожник для активной жизни.
4: Хм, а какой лучше?
5: А ты, Вера, оба попробуй. Там и решишь.
6: В «Вера» можно попробовать, почувствовать и выбрать свой авто. А «Амода» и «Джейку» «Вера» от 2 миллионов 249 тысяч рублей. Ждем вас в Березниках на Березниковской, 77.
7: 10 авто в ряд в «Сатурне» стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин по скидке забросят. Быстро оформили. Осталось их 8. Загранный клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемером. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1. Для вас.
8: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе Космонавтов 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж. Легкая.

0: возможности и риски.
1: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
2: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций. Номер 4111-055-9000-364 от 12 августа 2011 года.
3: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: В завершении часа новости на «Соль-ФМ». У микрофона Антон Попов. В России зафиксированы новые случаи телефонного мошенничества, в рамках которых злоумышленники представляются сотрудниками детских лагерей отдыха и вводят граждан в заблуждение под предлогом организации каникул, оформления путевок или уточнения персональных данных детей. Схема строится на эмоциональном воздействии. Мошенники связываются с родителями, сообщают о якобы срочных вопросах, связанных с зачислением ребенка в лагерь, необходимостью подтверждения данных или оплаты дополнительных услуг. В ряде случаев используется подмена номера, что создает иллюзию звонка из официальной организации. Далее гражданам могут направляться ссылки на фишинговые сайты или запросы на передачу кодов из СМС, что в итоге приводит к компрометации аккаунтов на госуслугах или в банковских сервисах. Будьте бдительны. Избирательная комиссия Пермского края приступила к приему документов на выдвижение от политических партий. Выборы в законодательное собрание Прикамья и Пермскую городскую думу пройдут по смешанной системе. Таким образом, партийные пакеты документов разделены на две части. Это и заверение единого списка кандидатов, и заверение списка кандидатов, выдвинутых по одномандатным округам. На данный момент о желании участвовать в выборах заявили 7 политических партий. 5 из них уже провели внутрипартийные мероприятия и готовы предоставить необходимые документы. Голосование на всех выборах в Пермском крае будет проходить 3 дня – 18, 19 и 20 сентября. Избирателям предстоит проголосовать за кандидатов-одномандатников и за региональные партийные списки. Всего в краевой парламент будет избрано 60 депутатов. Половина из них, 30 человек, будут избираться по одномандатным округам, половина – по партийным спискам. Также в единый день голосования пройдут выборы депутатов Государственной Думы и Пермской городской думы. Это все новости. Желаем вам прекрасного продолжения дня.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Прикамье, 11 часов утра.
1: Вид не города.
0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль.ФМ.
2: У микрофона Лилия Алексеева про комнатные растения рассказываю сегодня. Когда вы чистите аквариум, не выливайте воду, а используйте ее для полива комнатных растений. Оказывается, в помете рыб содержатся минеральные вещества, которые делают воду отличным удобрением. Кроме того, в ней нет хлора, и она имеет комфортную комнатную температуру. Однако нельзя использовать воду, которая зацвела. В этом случае она повредит цветам. Для комнатных растений полезна вода после варки яиц благодаря содержанию полезных минералов, которые понравятся растениям. Питательные вещества также имеются в жидкости, оставшейся после варки макарон и картофеля. Главное остудить ее до комнатной температуры перед поливом.
0: Прямо сейчас! Самый утренний и любимый хит!

0: Далее на Соль ФМ. Всем хитам хит.
1: Всем привет, это дуэт «Золотой топор» Стас Торопов и Андрей Золотой. Слушайте нашу новую песню «Наше лето» только на радио Соль ФМ.

0: Помнишь первое свидание в парке Горького? И первый поцелуй на дискотеке? А из колонок звучала группа «Руки вверх». И нам казалось, что наше лето бесконечно. Вот бы отмотать эту пленку назад.
1: Карандашиком кассету я мотну на песню эту, что напомнит нам так в детстве дискотеку. Как дразнили мы Наташку, собирали чебурашки. Жаль, что быстро прошло.

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль ФМ.
1: Меня зовут Лилия Алексеева. Все самое интересное про комнатные растения рассказываю сегодня. Посадить лаванду дома в горшке рекомендуется тем, у кого проблемы со здоровьем, в частности, с нарушением сна. Помимо утонченного аромата, который лаванда издает, она обладает успокаивающим действием. Оба этих целебных свойства давно известны. Поэтому веточки лаванды высушивают и делают ароматные саше, которые раскладывают в шкафу с одеждой. Маленькие цветочки герани оказывают благотворное действие на своих хозяев. Нормализуют сон, улучшают настроение и предупреждают простудные заболевания. Из-за стойкого запаха не рекомендуется ставить герань в спальне. Идеальный вариант – кухня или гостиная.
2: Самое важное – это то, что рядом. А рядом – всегда любимая волна. Кудымкар – 101,5. Губаха – 101,6. Соликамск – 99,1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большие.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Похоже, Банк России готовится к тому, что ключевая ставка будет держаться высоко довольно долго. А это для автомобильного рынка сплошные проблемы. Кредиты по-прежнему будут кусаться, машины покупать станут меньше, цены на них поползут вверх, да и вообще, что называется, жди беды. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Напомню, 19 июня Банк России незначительно снизил ключевую ставку до 14,25% годовых. Однако, буквально на днях дал понять, что для борьбы с инфляцией в среднесрочной перспективе, вероятно, придется поддерживать ключевую ставку на более высоком уровне, чем предполагалось ранее. Это означает, что период дорогих денег продлится дольше, чем мы себе ожидали. Для обычных покупателей это обернется тем, что автокредиты станут еще менее доступны. Банки, реагируя на высокую ключевую ставку, поднимают проценты по кредиту, ужесточают требования к заемщикам и будут реже одобрять рисковые заявки. В итоге покупка автомобиля в кредит станет сложнее и дороже. Участники рынка сходятся во мнении, что это приведет к падению спроса, особенно в массовом сегменте, где большинство покупателей полагаются именно на заемные средства. Многие будут вынуждены отложить покупку, либо выбирать более бюджетные модели, или же рассмотреть варианты на вторичке. Сами автокредиты подорожают, ежемесячные платежи вырастут, поскольку банки перекладывают возросшие издержки на кого? Конечно, на плечи клиентов. Сначала сократятся продажи в кредит, а затем это давление распространится на весь рынок новых автомобилей. Не секрет, что до 70% продаж новых транспортных средств в России сегодня осуществляется именно в автокредит или лизинг. Уже сейчас высокая ключевая ставка сделала автокредиты попросту недоступными для многих. Даже после 9 последовательных снижений ставки Центробанка кредиты все равно остаются на уровне 16-17% и выше, в то время как для реального оживления спроса необходимы ставки в диапазоне от 12,5% до 13%. Поэтому неудивительно, что за весь период снижения базовой ставки продажи автомобили выросли всего лишь на 3,1%, что является просто каплей в море.
0: Автомобильные факты.
1: И вот прозвучало сообщение, которое на скупом языке финансистов звучит как «потребуется более высокая траектория ключевой ставки». Это, в свою очередь, потянет за собой цены. Хотя это и создает риск подорожания автомобилей, эффект, как вы сами понимаете, не будет мгновенным, как и возможное последующее снижение цен. До сих пор автосалоны пытались, скажем так, сгладить рост цены, предлагая клиентам различные программы лояльности, создавая, скажем так, иллюзию заботы. В ближайшем будущем дилеры, вероятно, будут вынуждены активнее использовать скидки и трейд-ин и рассрочку для поддержания продаж. А импортеры станут более консервативными в планировании поставок, чтобы таким образом избежать затоваривания. Ключевыми факторами, определяющими ценообразование, остаются валютный курс, производственные затраты, логистика, утилизационные сборы, налоговая нагрузка. Таким образом, если стоимость кредитов останется высокой, производители и дилеры будут ограничены в возможности значительного повышения цен, чтобы таким образом не потерять клиентов. В результате ожидается, скорее всего, умеренный рост цен от 5 до 7% в год, вероятно, до 10% при самом неблагоприятном сценарии. Если же дорогие кредиты и лизинг приведут к значительному падению спроса, дилеры и дистрибьюторы столкнутся с проблемой избыточных запасов. Для сохранения прибыльности в условиях снижения продаж они могут предпочесть не массовые скидки, а фиксацию высоких цен или даже их повышение на новые партии, чтобы компенсировать потери от нераспроданных автомобилей. Как вы понимаете, сейчас есть своеобразное окно возможностей для тех, кто решил сменить себе автомобиль. А что будет завтра? Ну, кто же знает, что будет завтра. Мы можем лишь только предполагать. Поэтому, друзья, если вы сейчас находитесь на распутье, покупать или не покупать, не тяните время, не теряйте деньги. Удачи!
0: За баранкой! Соль FM. Погода.
2: 8 июля на календаре, среда. Всем доброго утра. Сегодня в Пермском крае ожидается переменная облачность. Местами возможен небольшой дождь. Днем до 27 градусов, вечером до 19.
3: Реклама на Соль-ФМ.
4: Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
5: Реализуйте задуманное.

0: без ограничений. За рулем большого брутального внедорожника Havail H5. Расширяйте перспективы возможного с комфортом и надежным полным приводом. С новым Havail H5 вы сможете справиться с любой задачей. Новый Havail H5 от 4 миллионов 49 тысяч рублей в Havail Pro Vera на Ижевской 7.
1: Цена на модель Havail H5 в комплектации Optimum 2026 года производства с бензиновым двигателем. Предложение ограничено, не является офертой, действует с 4 мая 2026 года. Подробности уточняйте в отделе продаж Havail Pro Vera и на сайте vera-havailpro.ru.
2: Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Tenet от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
3: Экскурс. Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получить оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
4: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций. Номер 4110559003642 12 августа 2011 года. Легкая.

0: сложности и риски.
1: Хорошее только начинается.
2: Звоним застройщику «Оникс». Только до конца июля. Студия за 3 миллиона 490 тысяч рублей. В доме «Начало» в Перми.
1: Будем жить в центре развитого микрорайона.
2: Парк, стадион, бассейн – все рядом.
1: А в доме – двор без машин, детские площадки, места для отдыха, парадный вход, колясочные и кладовые.
2: Уютный семейный дом в Перми. Как мы мечтали. Записывай 8-342-248-51-24.
3: Застройщик ОСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
4: Выбор ленд. Выгода ленд. Джейленд. А столица всего этого великолепия – Сатурн Р Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии. Наспешил вас 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн Р Авто. Пермь. Спешил вас 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250-70-00. Код города 342.
5: Как думаешь, а мода – хороший автомобиль?
6: Вполне себе. Стиль, технологии.
5: А Джейку?
6: Крутой внедорожник для активной жизни.
5: Хм, а какой лучше?
6: А ты, Вера, оба попробуй. Там и решишь.
7: В Вера можно попробовать, почувствовать и выбрать свой авто. Теперь Амода и Джейку в Вера на Героев Хасана 81Б. Заезжайте, мы открылись. Особо ценные подарки первым 10 покупателям. Вера, Героев Хасана, 81Б.
8: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Из Соликамска с любовью.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. Госдума приняла в первом чтении законопроект, упрощающий порядок проведения капремонта объектов культурного наследия. Это будет возможно в тех случаях, когда работы не затрагивают предмет охраны таких объектов, их внешний облик, объемно-планировочные и конструктивные решения, а также интерьер. Изменения позволят ускорить работы по сохранению памятников истории и культуры. В июне этого года жители Пермского края установили 14 тысяч самозапретов на привлечение кредитов и займов. По сравнению с маем их количество увеличилось на 2%. Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй. Среди российских регионов наибольшее общее количество самозапретов в июне было установлено в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Жильцы дома номер 33 по улице Осокина в Соликамске сообщили в соцсетях об обрушении кровли. По их словам, часть крыши обвалилась прямо в квартиру. Представители администрации Соликамского округа, которые побывали в квартире, предложили сделать подпорки, чтобы крыша не обвалилась полностью. В администрации пояснили, что данный дом включен в муниципальную адресную программу по переселению граждан на 2025-2031 годы. Этот дом ранее признали аварийным. Его планируется расселить в этом году. За июнь этого года радиационная обстановка на территории Пермского края оценивается как стабильно благоприятная. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора. Радиационный фон в Прикамье оценивается как благополучный. Мощность дозы гамма-излучения на открытой местности в прошлом месяце не превысила гигиенический норматив для территорий жилого и общественного назначения. Природные техногенные аномалии не выявлены. Ежемесячный контроль мощности дозы гамма-излучения проводился в 7 населенных пунктах. В Перми, Березниках, Соликамске, Кудымкаре, Чусовом, Губах. Бахи и Чернушки. И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Полдень в Прикамье.
1: Видный город.
0: Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль-ФМ.
2: С вами Лилия Алексеева, про комнатные растения рассказываю сегодня. Самый популярный в домах – фикус бенджамина. Характеризуется довольно тонкими ветвями с большим количеством овальных мелких листьев. Более причудливым видом является фикус крупнолистый, ярко-зеленого цвета, иногда с цветными вставками. Фикусы родом с Ближнего Востока, поэтому предпочитают солнечные условия с рассеянным светом. Им определенно не нравятся места на открытом солнце. Сортам с пестрыми листьями требуется больше света. Выращивая фикусы, стоит помнить, что они любят повышенную влажность воздуха, поэтому их листья нужно часто опрыскивать водой и протирать влажной тряпочкой. Фикусы – это не балконные цветы.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Соль ФМ. 10 лет в эфире. Tell me what to say.

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль ФМ.
1: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много полезной информации. У микрофона Лилия Алексеева все самое интересное про комнатные растения рассказываю сегодня. Комнатные растения могут ослабить действие электромагнитных излучений. Долгое время считалось, что лучший способ уменьшить действие электромагнитных волн от телевизора или компьютера – это поставить рядом кактус. На самом деле это не так. Гораздо более эффективными нейтрализаторами вредных излучений являются ампельные растения – хлорофитум, традесканция, пальмы. Папоротник. Кроме того, вблизи работающего прибора также полезно разместить драцену, цисус или карликовую финиковую пальму.
0: Твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль ФМ теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль ФМ в Google Play. Нам 10 лет.

0: Алексеева и дневной эфир на Соль.ФМ.
1: Меня зовут Лилия Алексеева, про комнатные растения расскажу сегодня. Орхидеи ценятся за свою поразительную красоту и изящество. Однако держать их в спальне категорически не рекомендуется, так как аромат этого растения может вызывать головную боль, тошноту и чувство тревоги. Орхидея – типичный цветок-вампир, способный выкачивать силы и энергию. Не рекомендуется заводить орхидеи людям с заболеваниями нервной системы, а также нерешительным и апатичным. Зато там, где кипят страсти – выплескиваются эмоции, например, в офисе, они будут смотреться лучше всего. Орхидеи – хорошие спутники активных, спортивных, сильных, энергичных людей с взрывным темпераментом.

0: Реклама на Соль-ФМ. Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
1: Так звучит зажигание. Так звучат поворотники. А выгодный сервис «Лада» звучит так. Бесплатная диагностика по 30 пунктам. 2 литра масла в подарок при ТО. Подробности у официального дилера «Лада» «Сатурн Р Авто» на шоссе Космонавтов 360.
2: Акция действует до 30 сентября 2026 года.
3: Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Tenet от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
4: Экскурс. Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес: село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7-29-29.
5: Только вот из Перми вернулся на ХВЛ. Дороги вообще местами нет, но я проехал. Там песка с камнями кто-то насыпал, болото попалось. Но мне на ХВЛ без разницы, ехать надо.
6: Ехать надо в Пермь, брать ХВЛ-Про.

0: Ижевской 7. Цена с учетом скидки за трейд-ин при покупке в кредит. Подробности на havailpro.vera.ru.
1: Как думаешь, Амода хороший автомобиль?
2: Вполне себе. Стиль, технологии.
1: А Джейку?
2: Крутой внедорожник для активной жизни.
1: Хм, а какой лучше?
2: А ты, Вера, оба попробуй. Там и решишь.
3: В Вера можно попробовать, почувствовать и выбрать свой авто. А Амода и Джейку Вера от 2 миллионов 249 тысяч рублей. Ждем вас в Березниках на Березниковской 77.
4: Кунгурский колледж агротехнологии и управления приглашает выпускников 9 классов на бюджетные места для обучения по профессиям. Мастер сельхозпроизводства, мастер ландшафтного строительства, мастер мебельного производства. И по специальностям пожарная безопасность, защита в ЧС, землеустройство, электротехнические системы ВПК, эксплуатация и ремонт сельхозтехники, технология продуктов питания, поварское и кондитерское дело. Прием документов по адресу Кунгур, улица Полетаевская, 2, телефон 278-91. 278-91.
5: Выбор ленд. Выгода ленд. Джейленд. А столица всего этого великолепия – Сатурн Р Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн Р Авто. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250-70-00. Код города 342. Легкая.

0: финансовые возможности и риски.
1: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.
2: Соль FM. 10 лет в эфире.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: И к этому часу следующие новости. Министерством науки и высшего образования Российской Федерации в сотрудничестве с Российским историческим обществом создается проект программы исторического минимума для студентов, обучающихся по специальностям, не связанным с историей. В программу включены ключевые исторические процессы, значимые события и личности, оказавшие влияние на развитие России с древних времен до современности. Исторический минимум может стать основой для итогового экзамена по дисциплине «История России». Содержание этого минимума направлено на формирование у студентов уважительного отношения к своей стране, развитию осознанности гражданской позиции и патриотизма, а также бережного отношения к историко-культурному наследию России. В настоящее время обсуждаются сроки внедрения программы в российские университеты. В Прикамье стартовал первый этап межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «МАК-2026». В полиции напоминают, что законодательство Российской Федерации не только запрещает культивирование наркосодержащих растений, но и обязывает собственников и пользователей земельных участков уничтожать наркосодержащие растения, произвольно произрастающие на используемых участках и участках, находящихся в собственности. Непринятие землевладельцам или землепользователям мер по уничтожению дикорастущих наркосодержащих растений, а также незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их прекурсоры, влечет административную ответственность. Информацию о правонарушениях в сфере незаконного оборота наркотиков можно сообщить по телефонам 02 с мобильного 102. Анонимность и конфиденциальность гарантируются. И у меня пока все.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 13:00 в Прикамье. В ритме города. Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль-ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева. Интересные факты про комнатные растения рассказываю сегодня. Народная молва связывает толстянку с материальным благополучием семьи. Поэтому тем, кто хочет улучшить свое материальное положение, обязательно стоит завести это растение в доме, не забыв закопать в горшочек несколько монет. По мере того, как растение будет расти и развиваться, будет расти материальное благосостояние хозяев дома. По мнению энергопрактиков, между денежным деревом и его хозяевами есть тесная энергетическая взаимосвязь. Что касается доказанных свойств, толстянка способна очищать воздух в помещении и поглощать неприятные запахи.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: Лилия Алексеева и дневной эфир на Sol.FM.
1: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много полезной информации. Меня зовут Лилия Алексеева. Все самое интересное про комнатные растения рассказываю сегодня. С помощью фокус-групп удалось доказать, что нахождение в эпицентре домашних или офисных джунглей помогает людям лучше концентрировать внимание. Люди, работающие в помещении с растениями, выполняют интеллектуальные задания на 30% лучше, чем те, кто работает в помещении без цветов. Мощные растения в крупных катках – любимцы районных поликлиник и библиотек. Можно выбрать виды, которые активно выделяют фитонциды, что обеззараживает воздух, и не дают размножаться бактериям, грибкам и прочей пакости.
0: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Кунгур – 91,5. Чусовой и Лысьва – 109. Соликамск – 99,1 FM. Sol.FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Sol.FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Sol.FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большие. Хит за хитом.

0: Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Разглядывая следы от былых травм или операций на теле человека, часто можно заметить, что они остаются бледными на фоне остального загорелого тела. Более того, на их поверхности никогда не появляется даже намека на естественный волосяной покров. Создается такое впечатление, что эти участки навсегда застряли в каком-то автономном биологическом режиме, полностью утратив способность реагировать на солнце и внешние стимулы. Самое удивительное, что эта особенность вовсе не дефект заживления раны, а результат работы экстренного эволюционного механизма, который спасает жизнь нашей с вами организму. Когда тело получает глубокое повреждение, у иммунной и кровеной систем нет времени на долгое и кропотливое воссоздание сложной архитектуры здорового кожного покрова. Приоритетом становится не эстетика, а скорость. Необходимо как можно скорее заделать брешь, остановить кровотечение и заблокировать путь для смертельно опасных инфекций.
0: Территория фактов. Нам 10 лет.

где наши девчонки? Двигаем к речонке, вечер будет четким, бедная печенка. Эй, кричи, там кто нам? Берег такой черный, не видно ничего.

0: Реклама на Соль-ФМ. Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
1: Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
2: Экскурс.

0: До 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получить оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
2: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 4111559000364 от 12 августа 2011 года.
3: Хорошее только начинается.
4: Звоним застройщику «Оникс». Только до конца июля. Студия за 3 миллиона 490 тысяч рублей. В доме «Начало» в Перми.
3: Будем жить в центре развитого микрорайона.
4: Парк, стадион, бассейн – все рядом.
3: А в доме – двор без машин, детские площадки, места для отдыха, парадный вход, колясочный и кладовые.
4: Уютный семейный дом в Перми, как мы мечтали. Записывай 8-342-248-51-24.
5: Застройщик ОСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Легко.

0: опасности и риски.
1: Кунгурский колледж агротехнологии и управления приглашает выпускников 9 классов на бюджетные места для обучения по профессиям. Мастер сельхозпроизводства, мастер ландшафтного строительства, мастер мебельного производства. И по специальностям пожарная безопасность, защита в ЧС, землеустройство, электротехнические системы ВПК, эксплуатация и ремонт сельхозтехники, технология продуктов питания, поварское и кондитерское дело. Прием документов по адресу Кунгур, улица Полетаевская, 2, телефон 278-91. 278-91.
2: Только вот из Перми вернулся на ХВЛ. Дороги вообще местами нет, но я проехал. Там песка с камнями кто-то насыпал, болото попалось. Но мне на ХВЛ без разницы, ехать надо.
3: Ехать надо в Пермь, брать ХВЛ-Про.

0: 7. Цена с учетом скидки за трейдинг при покупке в кредит. Подробности на havelpro.vera.ru.
1: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Из Соликамска с юмором.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Приветствую еще раз всех слушателей «Соль-ФМ». Время новостей. Правительство одобрило законопроект, предусматривающий привлечение солдат-срочников для усиления воинских подразделений Федеральной противопожарной службы МЧС России. Призванные военнослужащие будут задействованы в тушении пожаров и проведении спасательных операций. Согласно предложенной инициативе, сфера деятельности воинских подразделений ФПС будет существенно расширена. Если ранее их полномочия ограничивались охраной закрытых территорий, режимных и особо важных объектов, то новые нормы позволят им осуществлять деятельность на территории населенных пунктов и в различных организациях. На данный момент документ ожидает прохождения первого чтения. За первое полугодие международный аэропорт Перми обслужил более 156 тысяч пассажиров. Согласно данным Краевой таможенной службы, показатель превысил результаты аналогичного периода прошлого года на 75%. Основными факторами роста стали расширение маршрутной сети и участившиеся рейсы. За 6 месяцев было выполнено 811 международных пассажирских рейсов, что более чем на 76% больше, чем в предыдущем году. Увеличение количества рейсов и пассажиропотока обусловлено увеличением полетов авиакомпаниями по основным туристическим направлениям Египет и Турция, а также появлением нового авиаперевозчика Nesma Airlines по направлению Египет и Pau Aeroflot по направлению Турция. Фестиваль уличного искусства «Монумент Арт» и сеть «Манки Гриндер» выпустили ограниченную коллекцию кофейных стаканчиков. На них напечатали уличные рисунки, которые в рамках фестиваля появлялись в Перми в прошлом году. На каждом указан автор рисунка, адрес мурала и QR-код, по которому можно получить информацию о художнике и фестивале. На стаканчиках появились изображения 6 пермских муралов. Фестиваль «Монумент Арт» объединяет художников, которые превращают город в галерею под открытым небом, создавая муралы на заборах и фасадах зданий. Это были все новости. Оставайтесь с нами.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Прикамье 2 часа дня. В ритме города. Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль.ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева про комнатные растения. Рассказываю сегодня. Есть несколько принципов подбора комнатных культур для офисных помещений. Например, крупнолистные растения больше подходят для просторных и не перегруженных мебелью пространств, а мелколистные уместно там, где очень много мебели. Крупные растения лучше размещать в парадных зонах, в приемных и в наиболее важных частях офисов. Например, ближе к кабинету начальника. В офисах выигрышнее смотрятся вертикали, вытянутые линии, густые кусты и строгие контейнеры. Небольшие растения разделяют и размещают в равной мере на рабочих столах, подоконниках, разнообразных этажерках и полках.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль-ФМ.
1: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много интересного. Меня зовут Лилия Алексеева. Про комнатные растения рассказываю сегодня. Комнатные растения могут влиять на человека. О том, что они создают благоприятный микроклимат и очищают воздух, известно многим. Однако некоторые представители флоры, например, герань или лавровое дерево, выделяют эфирные масла, которые положительно влияют на нервную систему, снимают стресс и даже помогают лечить бессонницу. Также считается, что бегония способна стимулировать быстроту мышления, а цикламен – творческие способности.
0: Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль-ФМ звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиски Соль-ФМ. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио. Ты на любимой волне.

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль.ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева про комнатные растения рассказываю сегодня. Если вы живете в крупном городе, а неподалеку от дома расположен большой завод или фабрика, то специалисты советуют приобрести диффенбахию, потому что листья этого декоративного комнатного растения способны очищать воздушное пространство комнаты от химических отходов, таких как бензол, трихлоретилен и другие. Растение драцена было известно в очень давние времена. Еще известный врач и ботаник Диаскорид назвал одну из ее разновидностей драконовым деревом, потому что на стволе растения заметны кроваво-красные пятна смолистого сока.

0: Реклама на Соль-ФМ.
1: Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
2: Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
3: Экскурс.
4: 10 авто в ряд. Турни стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин. По скидке забросят. Быстро оформили. Осталось их 8. Загранный клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемеро. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1. Для вас.
5: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе Космонавтов 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
6: Только вот из Перми вернулся на ХВЛ. Дороги вообще местами нет, но я проехал. Там песка с камнями кто-то насыпал, болото попалось. Но мне на ХВЛ без разницы, ехать надо.
7: Ехать надо в Пермь, брать ХВЛ-Про.

0: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
1: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 4111-055-9000-364 от 12 августа 2011 года.
2: Выбор ленд. Выгода ленд. Джейленд. А столица всего этого великолепия – Сатурн Р Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн Р Авто. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250-70-00. Код города 342.
3: Как думаешь, а мода – хороший автомобиль?
4: Вполне себе. Стиль, технологии.
3: А Джейку?
4: Крутой внедорожник для активной жизни.
3: Хм, а какой лучше?
4: А ты, Вера, оба попробуй. Там и решишь.
5: В Вера можно попробовать, почувствовать и выбрать свой авто. Теперь о Амода и Джейку в Вера на Героев Хасана 81Б. Заезжайте, мы открылись. Особо ценные подарки первым 10 покупателям. Вера, Героев Хасана 81Б. Легко.

0: сложности и риски.
1: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Пресс-служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: В завершении часа новости на «Соль-ФМ». У микрофона Антон Попов. В России зафиксированы новые случаи телефонного мошенничества, в рамках которых злоумышленники представляются сотрудниками детских лагерей отдыха и вводят граждан в заблуждение под предлогом организации каникул, оформления путевок или уточнения персональных данных детей. Схема строится на эмоциональном воздействии. Мошенники связываются с родителями, сообщают о якобы срочных вопросах, связанных с зачислением ребенка в лагерь, необходимостью подтверждения данных или оплаты дополнительных услуг. В ряде случаев используется подмена номера, что создает иллюзию звонка из официальной организации. Далее гражданам могут направляться ссылки на фишинговые сайты или запросы на передачу кодов из СМС, что в итоге приводит к компрометации аккаунтов на госуслугах или в банковских сервисах. Будьте бдительны. Избирательная комиссия Пермского края приступила к приему документов на выдвижение от политических партий. Выборы в законодательное собрание Прикамья и Пермскую городскую думу пройдут по смешанной системе. Таким образом, партийные пакеты документов разделены на две части. Это и заверение единого списка кандидатов, и заверение списка кандидатов, выдвинутых по одномандатным округам. На данный момент о желании участвовать в выборах заявили 7 политических партий. 5 из них уже провели внутрипартийные мероприятия и готовы предоставить необходимые документы. Голосование на всех выборах в Пермском крае будет проходить 3 дня – 18, 19 и 20 сентября. Избирателям предстоит проголосовать за кандидатов-одномандатников и за региональные партийные списки. Всего в краевой парламент будет избрано 60 депутатов. Половина из них, 30 человек, будут избираться по одномандатным округам, половина – по партийным списком. Также в единый день голосования пройдут выборы депутатов Государственной Думы и Пермской городской думы. Это все новости. Желаем вам прекрасного продолжения дня.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 15.00 в Прикамье. В ритме города. Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль-ФМ.
1: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнать много полезной информации. Меня зовут Лилия Алексеева. Все самое интересное про комнатные растения рассказываю сегодня. В некоторых магазинах цветов можно увидеть комнатные тюльпаны, предки которых были завезены из Турции в Западную Европу аж в 16 веке. Поэтому данные растения иногда называют турецкими тюльпанами. Многие согласятся с тем, что второй родиной тюльпанов является Голландия, где этот цветок стал настоящей национальной эмблемой. В древние времена в этих местах луковицы тюльпанов ценились дороже, чем золото. А при появлении новых сортов они становились некой формой денег. Ими расплачивались на биржевых торгах.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль.ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева. Про комнатные растения рассказываю сегодня. Фиалки выделяют фитонциды, которые благотворно действуют на нервную систему человека, повышают работоспособность и помогают справиться с плохим настроением и неприятностями. Растения не рекомендуется держать в спальне, так как днем фиалка выделяет кислород, а ночью углекислый газ. Считается, что белые фиалки очищают пространство от тяжелых мыслей и негативных чувств, поддерживают чистоту атмосферы в доме. Такие фиалки благотворно действуют на детей с повышенной нервозностью. Розовые фиалки настраивают на романтичный лад, бордовые придают сил в достижении поставленной цели, красные привлекают в дом деньги, фиолетовые гасят скандалы.
0: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Добрянка 94.4 FM. Людиново 105 FM. Соликамск 99.1 FM. Соль FM. Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Соль FM. Соленое лето.

0: из Соликамска с любовью. Новости спорта.
1: С новостями спорта познакомлю вас я, Роман Мещеряков. Здравствуйте. Сборная России по футзалу примет участие в турнире «Континенталь Футзал Чемпионшип», который состоится в Бангкоке с 1 по 6 августа. Как информирует пресс-служба РФС, соперниками россиян станут сборные Таиланда, Афганистана, Вьетнама и Новой Зеландии. По итогам сбора, который пройдет с 25 по 30 июля в Климовске, будет сформирован итоговый состав, в который войдут 15 футболистов. 30 июля сборная России вылетит в Таиланд. Краснодар объявил о переходе полузащитника Магомеда Оздоева. Игрок присоединился к команде в статусе свободного агента. Контракт футболиста рассчитан до лета 2028 года. 30 июня у 33-летнего россиянина истек контракт с ПАОК, за который он выступал с лета 2023 года. За это время на счету хавбека 141 матч за греческую команду во всех турнирах, в которых он забил 18 голов и отдал 9 результативных передач. Ранее Оздоев играл в турецком Фатих Карагюмрюк, Зените, Рубине, Ахмате и Локомотиве. Анатолий Харчук назначен генеральным директором московского «Динамо». Об этом сообщила пресс-служба «Бело-голубых». На этом посту он сменил Сергея Сушко, который занимал должность с 2023 по 2026 год. С 2004 по 2006 Харчук занимал должность президента «Локомотива». По итогам сезона 2004-5 был награжден призом лучшему руководителю клуба «Суперлиги». Также 68-летний специалист дважды работал в «Динамо» в должности заместителя генерального директора. Монако объявила о назначении Филиппа Луиса главным тренером. Об этом информирует пресс-служба Монегасков. 40-летний бразильский специалист подписал контракт до июня 2028 года. Ранее Филиппа Луиса возглавлял Фламенго, в котором он закончил карьеру футболиста в 2023 году. Также бывший игрок сборной Бразилии известен по выступлениям за Атлетико, Челси и Депортиво. Предыдущим тренером Монако был Себастьян Паканьоли, который возглавлял команду с октября 2025 года по 1 июня. На этом у меня все. Услышимся завтра. Спортивного настроения, удачи и пока!

0: Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль.ФМ.
1: Ночью растения выделяют углекислый газ. При дневном свете растения поглощают его и выделяют кислород. Но вот в темноте их действия прямо противоположны общепринятым убеждениям. Но хочется отметить, что количество выделяемого углекислого газа очень минимально, и оно никак не может повлиять на общее самочувствие человека. Если у вас еще нет комнатных растений, то самое время их завести. Ведь растения смотрятся красиво и стильно в любом интерьере. Главное помнить, что во всем нужна мера. Не стоит заставлять весь подоконник, цветам будет тесно. Одни будут закрывать собой другие и не давать полноценно расти и получать дневной свет. Про комнатные растения рассказывала Лилия Алексеева. Отличного дня!
0: Реклама на Соль.ФМ. Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
2: Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
3: Экскурс.

0: скидки до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Мама, папа, вы рулите! За дорогой следите! Не спускайте с нее глаз и не сомневайтесь в нас! В автокресле нам удобно, за окном вид бесподобный. Мы не отвлекаем вас, ведь дорога главное сейчас.
2: Ребята, спасибо, что не отвлекаете родителей за рулем. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
3: Только вот из Перми вернулся на ХВЛ. Дороги вообще местами нет, но я проехал. Там песка с камнями кто-то насыпал, болото попалось. Но мне на ХВЛ без разницы, ехать надо.
4: Ехать надо в Пермь, брать ХВЛ Про. Именно сейчас в Вера ХВЛ Про по особенной цене. От 2 199 тысяч рублей. Там, где другие встают, ХВЛ Про даже не тормозит. Ждем в Перми на Ижевской 7. Цена с учетом скидки за трейдинг.

0: Подробности на havailpro.vera.ru.
1: Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес: село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7-29-29.
2: Хорошее только начинается.
3: Звоним застройщику «Оникс». Только до конца июля. Студия за 3 миллиона 490 тысяч рублей. В доме «Начало» в Перми.
2: Будем жить в центре развитого микрорайона.
3: Парк, стадион, бассейн – все рядом.
2: А в доме – двор без машин, детские площадки, места для отдыха, парадный вход, колясочные и кладовые.
3: Уютный семейный дом в Перми. Как мы мечтали. Записывай 8 342 248 51 24.
4: Застройщик ОСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Соль FM. Музыкальный бренд всего Прикамья.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. Госдума приняла в первом чтении законопроект, упрощающий порядок проведения капремонта объектов культурного наследия. Это будет возможно в тех случаях, когда работы не затрагивают предмет охраны таких объектов, их внешний облик, объемно-планировочные и конструктивные решения, а также интерьер. Изменения позволят ускорить работы по сохранению памятников истории и культуры. В июне этого года жители Пермского края установили 14 тысяч самозапретов на привлечение кредитов и займов. По сравнению с маем их количество увеличилось на 2%. Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй. Среди российских регионов наибольшее общее количество самозапретов в июне было установлено в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Жильцы дома номер 33 по улице Осокина в Соликамске сообщили в соцсетях об обрушении кровли. По их словам, часть крыши обвалилась прямо в квартиру. Представители администрации Соликамского округа, которые побывали в квартире, предложили сделать подпорки, чтобы крыша не обвалилась полностью. В администрации пояснили, что данный дом включен в муниципальную адресную программу по переселению граждан на 2025-2031 годы. Этот дом ранее признали аварийным. Его планируется расселить в этом году. За июнь этого года радиационная обстановка на территории Пермского края оценивается как стабильно благоприятная. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора. Радиационный фон в Прикамье оценивается как благополучный. Мощность дозы гамма-излучения на открытой местности в прошлом месяце не превысила гигиенический норматив для территорий жилого и общественного назначения. Природные техногенные аномалии не выявлены. Ежемесячный контроль мощности дозы гамма-излучения проводился в 7 населенных пунктах. В Перми, Березняках, Соликамске, Кудымкаре, Чусовом, Губа. И Чернушки. И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 16 часов в Прикамье. В ритме города. Соленый? Алло! Каждый день в 16 часов слушай только на Соль-ФМ. Соленый алло. Алло! Для лиц старше 6 лет.
1: Доброй среды и доброго дня желает вам Александр Соловьев. Я уже у микрофона. Программа по музыкальным заявкам «Соленый алло» на страже твоего хорошего настроения. Пиши, отправляй свои приветы, поздравления, признания в любви. И это все обязательно прозвучит в прямом эфире на радио Соль-ФМ. Отправить сообщение можно, как и всегда, нам в группу ВКонтакте по адресу vk.com/soulfm. Телеграм-канал радио Соль-ФМ также работает. Можешь отправить свое сообщение туда. Поехали! Salut!

Если хочешь отправить букет хороших и добрых слов своей второй половинке, Радио Салют ФМ только рада взять и озвучить каждое твое доброе слово. Пиши в группу ВКонтакте, я обязательно все сделаю так, как надо. Евгений Валерьевич пишет нам: привет, Салют ФМ, дарю привет огромной замечательной девушке Анне из аптеки на улице Чайковского, 4, города Часовой. Она обаятельная, красивая и очень добрая девушка. Большой привет Анне отправляем. Наташа, Наталья, так она подписана в группе ВКонтакте, отправила такое сообщение: с днем любви, семьи и верности, поздравляет семью Бахтиных из Перми, Плесуновых из Кизела, Корн из Перми, Бажан из Кизела, Пантюшиных из Кизела и Граховых из Очора. Берегите друг друга, оцените каждый миг и идите по жизни рука об руку. Любите и будьте любимы. Из Кизела данное сообщение.

0: Твой город. Твое радио. Соленый алло. Ваши приветы и поздравления в прямом эфире. Прямо сейчас.
1: А поздравить на самом деле можно совсем чем угодно. Даже сейчас заглядывая в календарик. Например, сегодня отмечаем Всемирный день борьбы с аллергией. Это на самом деле очень важный момент, потому что аллергия, она такая очень иногда появляется совершенно не вовремя. Даже когда у тебя был отдых от нее хотя бы в полгода или год. Но так или иначе, сейчас, да, Сейчас давным-давно, прекрасно. Появилось очень много способов избавления от аллергии. Твой аллерголог обязательно тебе об этом расскажет. Можешь ему отправить свой большой привет, ну и, возможно, даже с этим поздравить. День обнаружения заначек тоже совершенно такой, довольно-таки прекрасный, очень веселый, возможно, даже местами забавный праздник. Ведь лишние 1000 рублей в той самой куртке, возможно, зимней, не помешает, правда? Ну, или можешь просто там оставить до следующей зимы или до 1 января и себе сделать такой некий подарок на Новый год. Ну и главный праздник сегодняшнего дня, конечно же, День семьи, любви и верности. Поздравляй, отправляй свое признание в любви всей своей семье. Я же обязательно озвучу. У нас на очереди сообщение от Натальи Одинарцевой. Привет всем и с праздником. Желаю всем отличного настроения. Спасибо, Натали. Хорошего дня и прекрасного настроения. Сергей Ильин оставил свой привет. Добрый день, Прикамье, село Кудиново Богородского округа на связи. Отправляет большой привет всем, кто настроен на частоту Соль FM. А самый главный привет сестренке в поселок Вильва. Огромный привет Елене Тимгановой адресуем. Также попросил поставить Анну Немченко. Танцпол везде. Обязательно поставим. Далее Елена Гупал пишет нам. Всем доброго дня. Огромнейший привет Агеевой Татьяне Александровне. Ничего не бойся. Пусть оно само тебя боится. Поставьте «Фактор 2» специально для вас и прозвучит.

11 числа танцпол везде точно будет, по крайней мере в Кудымкаре. Не забываем, в день города отмечаем Кудымкара 11 числа, как раз на городской площади. Уверен, каждый будет в таком неистовом позитиве, что никакой дождь нам не помешает, правда, если вдруг куда-то пойдет. Но мы будем тучи разводить руками и ногами в том числе танцевать все вместе. Макс Максимов тоже появится с вами, вспомним его голос и энергию, как он зажигает вместе с нашими слушателями радио СЛФМ, Александр Соловьев, то есть я тоже буду с вами, и крутой танцевальный сет от диджея Дениса Ширяева, уверен, тоже его помнишь еще с танцевальной программы Dance Hall, которая буквально недавно, уже почти что месяц, крутится у нас по вечерам, по пятницам и субботам с 9 часов вечера. В общем, будет круто, здорово, позитивно, интересно, не забывайте, что еще и прямой эфир устроим с часа до трех, также на городской площади, совместно с нашими коллегами из Огург FM. Им огромный привет отправляем. И с LFM, конечно же, будет также на городской площади прямой эфир, обязательно включая с часа до пяти. Кудымкар в прямом эфире будет зажигать. Отправляюсь дальше читать ваши приветы и поздравления, потому что в этом часе это одно из самых основных задач, это озвучивание ваших, конечно же, приветов и поздравлений. На очереди у нас сообщение прилетело от Евгения Валерьевича. Всех поздравляет с русским праздником, братья и сестры, с днем любви, семьи и верности. Его тоже поздравляем.

0: Радио Соль ФМ в эфире прямо сейчас. Твои колонки транслируют программу по музыкальным заявкам с Алё на Алё. Также отправляем твои привет, поздравления, признания в любви. Все в прямом эфире. Напоминаю, у микрофона Александр Соловьев. Озвучиваю сообщение при одном условии. Если вы их отправляете нам в группу ВКонтакте vk.com/solfm. Ладно, второе условие. Телеграм-канал Радио Соль ФМ тоже принимает сообщения. Можешь написать туда. Итак, у нас на очереди еще несколько сообщений. Андрей Абзалиев пишет нам: хочу передать привет моей любимой женушке Елене Абзалиевой. С днем семьи, любви и верности. Поздравляем всей семьей. Андрей Трясиков также отправляет большой привет Юле и дочери Виктории. Попросил поставить для них песню «До скорой встречи». Группа «Звери» в ближайшее время тоже прозвучит. Татьяна Агеева тоже оставила свой привет. Добрый день, Александр. Будьте так любезны для Елены Борисовны Гупал. Сережку Лазарева «Самое сердце» поставьте, пожалуйста. Да, тоже прозвучит в ближайшее время. Вот так вот, Дядькова, на связи. Елена Борисовна и Татьяна Александровна на связи. А ты?
1: Слушай любимое радио теперь и в каждой Яндекс.Станции. Просто скажи: Алиса, включи радио Соль ФМ.
2: Включаю радио Соль ФМ.
1: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. Соленый Алё.

0: Здорово, наверное. Почему, наверное? Вообще, в принципе, здорово послушать иногда те хиты, когда ты, в принципе, не знал, что такое искусственный интеллект, или знал, но только по фильмам, да? Сережа Лазарев только что прозвучал в эфире радио с LFM. Спасибо за музыкальную заявку Татьяне Александровне. Итак, переходим дальше к вашим приветам. Александр Кузнецов отправляет свое поздравление с днем рождения для Новолодской Веры Алексеевны. Поздравляю с днем рождения. Желаю здоровья на долгие годы, чтоб вас стороной обходили невзгоды, чтоб счастье и радость не знали разлуки, чтоб душу согрели вам дети и внуки. Веру Алексеевну поздравляем с днем рождения. Иринка, так она тоже подписана у нас, отправляет она большой привет мужу Александру и всем, кто ее узнал. Поздравляю с днем семьи, любви и верности.
1: Соленый алло!

Ты говори о любви громко и успевай до завершения эфира. У нас остается около 3 минут. Евгений Самойловский отправляет большой привет и поздравляет свою любимую Елену Анатольевну с праздником, Днем Семьи, Любви и Верности. Счастья тебе, дорогая, побольше улыбок. И заодно также поздравляю детей Алмаза, Байсара и Альмира. Большой вам привет отправляю. Также поздравляю с Днем Семьи, Любви и Верности. Игорь Седых также оставил свой поздравок для Седых Елены с Днем Семьи, Любви и Верности. Я

0: что, я завершаю свой прямой эфир. Отправляю еще один привет, который оставила Ольга Ширинкина. Теплый привет из Осы она отправляет. Мы сегодня едем на концерт Хабиба. Всех с Днем Семьи, Любви и Верности. Кстати, он как раз-таки недавно в Соликамске выступал. Выступил, считаю, круто. Также классного отпуска кому-то пожелали. Все, на этом все. Я отправляюсь работать дальше. Желаю каждому отличной среды. Услышимся завтра в 16:00. Всем пока-пока.
1: Вожу, на улице темно, и каждый день с тобой все это как в кино.
2: Реклама на Соль FM. Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
3: Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
4: Экскурс.
5: 10 авто в ряд в Сатурне стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин по скидке забросят. Быстро оформили. Осталось их 8. Загранный клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемеро. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1.
6: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе Космонавтов, 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
7: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
8: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций. Номер 411-055-900-364 от 12 августа 2011 года. Легкая.

0: Возможности и риски.
1: Как думаешь, Амода хороший автомобиль?
2: Вполне себе. Стиль, технологии.
1: А Джейку?
2: Крутой внедорожник для активной жизни.
1: Хм, а какой лучше?
2: А ты, Вера, оба попробуй. Там и решишь.
3: В Вера можно попробовать, почувствовать и выбрать свой авто. Амода и Джейку Вера от 2 миллионов 249 тысяч рублей. Ждем вас в Березниках на Березниковской, 77.
4: Кунгурский колледж агротехнологии и управления приглашает выпускников 9 классов на бюджетные места для обучения по профессиям. Мастер сельхозпроизводства, мастер ландшафтного строительства, мастер мебельного производства. И по специальностям пожарная безопасность, защита в ЧС, землеустройство, электротехнические системы ВПК, эксплуатация и ремонт сельхозтехники, технология продуктов питания, поварское и кондитерское дело. Прием документов по адресу Кунгур, улица Полетаевская, 2, телефон 278-91. 278-91.
5: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

Соль FM. 10 лет в эфире. Весь город на одной волне. На одной волне.

0: Твое радио. Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: И к этому часу следующие новости. Министерством науки и высшего образования Российской Федерации в сотрудничестве с Российским историческим обществом создается проект программы исторического минимума для студентов, обучающихся по специальностям, не связанным с историей. В программу включены ключевые исторические процессы, значимые события и личности, оказавшие влияние на развитие России с древних времен до современности. Исторический минимум может стать основой для итогового экзамена по дисциплине «История России». Содержание этого минимума направлено на формирование у студентов уважительного отношения к своей стране, развитию осознанности гражданской позиции и патриотизма, а также бережного отношения к историко-культурному наследию России. В настоящее время обсуждаются сроки внедрения программы в российские университеты. В Прикамье стартовал первый этап межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «МАК-2026». В полиции напоминают, что законодательство Российской Федерации не только запрещает культивирование наркосодержащих растений, но и обязывает собственников и пользователей земельных участков уничтожать наркосодержащие растения, произвольно произрастающие на используемых участках и участках, находящихся в собственности. Непринятие землевладельцам или землепользователям мер по уничтожению дикорастущих наркосодержащих растений, а также незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их прекурсоры, влечет административную ответственность. Информацию о правонарушениях в сфере незаконного оборота наркотиков можно сообщить по телефонам 02 с мобильного 102. Анонимность и конфиденциальность гарантируются. И у меня пока все.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 5 часов вечера в Прикамье.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна.
1: Нытва 97.1 FM. Оса 102 FM.
0: Соликамск 99.1 FM.
2: Соль FM.
0: Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая.
3: Хит за хитом!

0: Соль-ФМ. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в Пермском крае ожидается переменная облачность. Местами возможен дождь и гроза. Утром до 15-17 градусов. Днем до 26-28 градусов тепла.
0: Реклама на Соль-ФМ.
2: Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
3: Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
4: Экскурс. Как думаешь, а мода хороший автомобиль?
5: Вполне себе. Стиль, технологии.
4: А Джейку?
5: Крутой внедорожник для активной жизни.
4: Хм, а какой лучше?
5: А ты, Вера, оба попробуй. Там и решишь.
6: Вера. Можно попробовать, почувствовать и выбрать свой авто. Теперь Амода и Джейку Вера на Героев Хасана 81Б. Заезжайте, мы открылись. Особо ценные подарки первым 10 покупателям. Вера. Героев Хасана 81Б.
7: Хорошее только начинается.
8: Звоним застройщику «Оникс». Только до конца июля. Студия за 3 миллиона 490 тысяч рублей. В доме «Начало» в Перми.
7: Будем жить в центре развитого микрорайона.
8: Парк, стадион, бассейн – все рядом.
7: А в доме – двор без машин, детские площадки, места для отдыха, парадный вход, колясочные и кладовые.
8: Уютный семейный дом в Перми. Как мы мечтали. Записывай 8-342-248-51-24.
9: Застройщик ООСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурнер Авто. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Выбор ленд. Выгода ленд. J-Land. А столица всего этого великолепия – Saturn Air Auto. Автомобили J-Land уже в наличии на Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте J-Land в деле. Saturn Air Auto. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей J-Land по телефону 250-70-00. Код города 342.
2: Только вот из Перми вернулся на ХВЛ. Дороги вообще местами нет, но я проехал. Там песка с камнями кто-то насыпал, болото попалось. Но мне на ХВЛ без разницы, ехать надо.
3: Ехать надо в Пермь, брать ХВЛ Про.

0: Комсомольской 7. Цена с учетом скидки за проведенные при покупке в кредит. Подробности на havail.vera.ru.
1: Кунгурский колледж агротехнологии и управления приглашает выпускников 9 классов на бюджетные места для обучения по профессиям. Мастер сельхозпроизводства, мастер ландшафтного строительства, мастер мебельного производства. И по специальностям пожарная безопасность, защита в ЧС, землеустройство, электротехнические системы ВПК, эксплуатация и ремонт сельхозтехники, технология продуктов питания, поварское и кондитерское дело. Прием документов по адресу Кунгур, улица Полетаевская, 2, телефон 278-91, 278-91.
2: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Как семья, мы большая.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Приветствую еще раз всех слушателей «Соль-ФМ». Время новостей. Правительство одобрило законопроект, предусматривающий привлечение солдат-срочников для усиления воинских подразделений Федеральной противопожарной службы МЧС России. Призванные военнослужащие будут задействованы в тушении пожаров и проведении спасательных операций. Согласно предложенной инициативе, сфера деятельности воинских подразделений ФПС будет существенно расширена. Если ранее их полномочия ограничивались охраной закрытых территорий, режимных и особо важных объектов, то новые нормы позволят им осуществлять деятельность на территории населенных пунктов и в различных организациях. На данный момент документ ожидает прохождения первого чтения. За первое полугодие международный аэропорт Перми обслужил более 156 тысяч пассажиров. Согласно данным Краевой таможенной службы, показатель превысил результаты аналогичного периода прошлого года на 75%. Основными факторами роста стали расширение маршрутной сети и участившиеся рейсы. За 6 месяцев было выполнено 811 международных пассажирских рейсов, что более чем на 76% больше, чем в предыдущем году. Увеличение количества рейсов и пассажиропотока обусловлено увеличением полетов авиакомпаниями по основным туристическим направлениям Египет и Турция, а также появлением нового авиаперевозчика Nesma Airlines по направлению Египет и Power Aeroflot по направлению Турция. Фестиваль уличного искусства «Монумент Арт» и сеть «Monkey Grinder» выпустили ограниченную коллекцию кофейных стаканчиков. На них напечатали уличные рисунки, которые в рамках фестиваля появлялись в Перми в прошлом году. На каждом указан автор рисунка, адрес мурала и QR-код, по которому можно получить информацию о художнике и фестивале. На стаканчиках появились изображения 6 пермских муралов. Фестиваль «Монумент Арт» объединяет художников, которые превращают город в галерею под открытым небом, создавая муралы на заборах и фасадах зданий. Это были все новости. Оставайтесь с нами.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

Прикамье 18.00. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Похоже, Банк России готовится к тому, что ключевая ставка будет держаться высоко довольно долго. А это для автомобильного рынка сплошные проблемы. Кредиты по-прежнему будут кусаться, машины покупать станут меньше, цены на них поползут вверх, да и вообще, что называется, жди беды. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Напомню, 19 июня Банк России незначительно снизил ключевую ставку до 14,25% годовых. Однако, буквально на днях дал понять, что для борьбы с инфляцией в среднесрочной перспективе, вероятно, придется поддерживать ключевую ставку на более высоком уровне, чем предполагалось ранее. Это означает, что период дорогих денег продлится дольше, чем мы себе ожидали. Для обычных покупателей это обернется тем, что автокредиты станут еще менее доступны. Банки, реагируя на высокую ключевую ставку, поднимают проценты по кредиту, ужесточают требования к заемщикам и будут реже одобрять рисковые заявки. В итоге покупка автомобиля в кредит станет сложнее и дороже. Участники рынка сходятся во мнении, что это приведет к падению спроса, особенно в массовом сегменте, где большинство покупателей полагаются именно на заемные средства. Многие будут вынуждены отложить покупку, либо выбирать более бюджетные модели, или же рассмотреть варианты на вторичке. Сами автокредиты подорожают, ежемесячные платежи вырастут, поскольку банки перекладывают возросшие издержки на кого? Конечно, на плечи клиентов. Сначала сократятся продажи в кредит, а затем это давление распространится на весь рынок новых автомобилей. Не секрет, что до 70% продаж новых транспортных средств в России сегодня осуществляется именно в автокредит или лизинг. Уже сейчас высокая ключевая ставка сделала автокредиты попросту недоступными для многих. Даже после 9 последовательных снижений ставки Центробанка кредиты все равно остаются на уровне 16-17% и выше, в то время как для реального оживления спроса необходимы ставки в диапазоне от 12,5% до 13%. Поэтому неудивительно, что за весь период снижения базовой ставки продажи автомобилей выросли всего лишь на 3,1%, что является просто каплей в море.
0: Автомобильные факты.
1: И вот прозвучало сообщение, которое на скупом языке финансистов звучит как «потребуется более высокая траектория ключевой ставки». Это, в свою очередь, потянет за собой цены. Хотя это и создает риск подорожания автомобилей, эффект, как вы сами понимаете, не будет мгновенным, как и возможное последующее снижение цен. До сих пор автосалоны пытались, скажем так, сгладить рост цены, предлагая клиентам различные программы лояльности, создавая, скажем так, иллюзию заботы. В ближайшем будущем дилеры, вероятно, будут вынуждены активнее использовать скидки и трейд-ин и рассрочку для поддержания продаж. А импортеры станут более консервативными в планировании поставок, чтобы таким образом избежать затоваривания. Ключевыми факторами, определяющими ценообразование, остаются валютный курс, производственные затраты, логистика, утилизационные сборы, налоговая нагрузка. Таким образом, если стоимость кредитов останется высокой, производители и дилеры будут ограничены в возможности значительного повышения цен, чтобы таким образом не потерять клиентов. В результате ожидается, скорее всего, умеренный рост цен от 5-7% в год, вероятно, до 10% при самом неблагоприятном сценарии. Если же дорогие кредиты и лизинг приведут к значительному падению спроса, дилеры и дистрибьюторы столкнутся с проблемой избыточных запасов. Для сохранения прибыльности в условиях снижения продаж они могут предпочесть не массовые скидки, а фиксацию высоких цен или даже их повышение на новые партии, чтобы компенсировать потери от нераспроданных автомобилей. Как вы понимаете, сейчас есть своеобразное окно возможностей для тех, кто решил сменить себе автомобиль. А что будет завтра? Ну, кто знает, что будет завтра. Мы можем лишь только предполагать. Поэтому, друзья, если вы сейчас находитесь на распутье, покупать или не покупать, не тяните время, не теряйте деньги. Удачи!
0: За баранкой! Соль FM. Погода.
2: Добрый вечер. Завтра в Пермском крае ожидается переменная облачность. Местами возможен дождь и гроза. Утром до 15-17 градусов. Днем до 26-28 градусов тепла.
0: Реклама на Соль FM.

0: кадастры и другие. Наш адрес: село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7-29-29.
1: Выбор ленд. Выгода ленд. Джейленд. А столица всего этого великолепия – Сатурн Р Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн Р Авто. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250-70-00. Код города 342.
2: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
3: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций. Номер 4110559000364 от 12 августа 2011 года.
4: 10 авто в ряд в Сатурне стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин по скидке забросят. Быстро оформили. Осталось их 8. Загранный клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемером. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1 для вас.
5: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе Космонавтов 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
6: Кунгурский колледж агротехнологии и управления приглашает выпускников 9 классов на бюджетные места для обучения по профессиям. Мастер сельхозпроизводства, мастер ландшафтного строительства, мастер мебельного производства. И по специальностям: пожарная безопасность, защита в ЧС, землеустройство, электротехнические системы ВПК, эксплуатация и ремонт сельхозтехники, технология продуктов питания, поварское и кондитерское дело. Прием документов по адресу Кунгур, улица Полетаевская, 2, телефон 278-91. 278-91.
7: Только вот из Перми вернулся на ХВЛ. Дороги вообще местами нет, но я проехал. Там песка с камнями кто-то насыпал, болото попалось. Но мне на ХВЛ без разницы, ехать надо.
8: Ехать надо в Пермь, брать ХВЛ Про.

Ижевской 7. Цена с учетом скидки за трейдинг и при покупке в кредит. Подробности на havailpro.vera.ru. Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: В завершении часа новости на «Соль-ФМ». У микрофона Антон Попов. В России зафиксированы новые случаи телефонного мошенничества, в рамках которых злоумышленники представляются сотрудниками детских лагерей отдыха и вводят граждан в заблуждение под предлогом организации каникул, оформления путевок или уточнения персональных данных детей. Схема строится на эмоциональном воздействии. Мошенники связываются с родителями, сообщают о якобы срочных вопросах, связанных с зачислением ребенка в лагерь, необходимостью подтверждения данных или оплаты дополнительных услуг. В ряде случаев используется подмена номера, что создает иллюзию звонка из официальной организации. Далее гражданам могут направляться ссылки на фишинговые сайты или запросы на передачу кодов из СМС, что в итоге приводит к компрометации аккаунтов на госуслугах или в банковских сервисах. Будьте бдительны. Избирательная комиссия Пермского края приступила к приему документов на выдвижение от политических партий. Выборы в законодательное собрание Прикамья и Пермскую городскую думу пройдут по смешанной системе. Таким образом, партийные пакеты документов разделены на две части. Это и заверение единого списка кандидатов, и заверение списка кандидатов, выдвинутых по одномандатным округам. На данный момент о желании участвовать в выборах заявили 7 политических партий. 5 из них уже провели внутрипартийные мероприятия и готовы предоставить необходимые документы. Голосование на всех выборах в Пермском крае будет проходить 3 дня – 18, 19 и 20 сентября. Избирателям предстоит проголосовать за кандидатов-одномандатников и за региональные партийные списки. Всего в краевой парламент будет избрано 60 депутатов. Половина из них, 30 человек, будут избираться по одномандатным округам, половина – по партийным спискам. Также в единый день голосования пройдут выборы депутатов Государственной Думы и Пермской городской думы. Это все новости. Желаем вам прекрасного продолжения дня.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 7 часов вечера в Прикамье.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Чернушка 96.0 FM. Суксун 98.7 FM. Соликамск 99.1 FM. Соль FM. Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Соленое лето на

0: новостями спорта познакомлю вас я, Роман Мещеряков. Здравствуйте. Сборная России по футзалу примет участие в турнире «Континенталь Футзал Чемпионшип», который состоится в Бангкоке с 1 по 6 августа. Как информирует пресс-служба РФ, соперниками россиян станут сборные Таиланда, Афганистана, Вьетнама и Новой Зеландии. По итогам сбора, который пройдет с 25 по 30 июля в Климовске, будет сформирован итоговый состав, в который войдут 15 футболистов. 30 июля сборная России вылетит в Таиланд. Краснодар объявил о переходе полузащитника Магомеда Оздоева. Игрок присоединился к команде в статусе свободного агента. Контракт футболиста рассчитан до лета 2028 года. 30 июня у 33-летнего россиянина истек контракт с ПАОК, за который он выступал с лета 2023 года. За это время на счету хавбека 141 матч за греческую команду во всех турнирах, в которых он забил 18 голов и отдал 9 результативных передач. Ранее Оздоев играл в турецком Фатих Карагюмрюк, Зените, Рубине, Ахмате и Локомотиве. Анатолий Харчук назначен генеральным директором московского «Динамо». Об этом сообщила пресс-служба «Бело-голубых». На этом посту он сменил Сергея Сушко, который занимал должность с 2023 по 2026 год. С 2004 по 2006 Харчук занимал должность президента «Локомотива». По итогам сезона 2004-5 был награжден призом лучшему руководителю клуба «Суперлиги». Также 68-летний специалист дважды работал в «Динамо» в должности заместителя генерального директора. Монако объявила о назначении Филиппа Луиса главным тренером. Об этом информирует пресс-служба Монегасков. 40-летний бразильский специалист подписал контракт до июня 2028 года. Ранее Филиппа Луиса возглавлял Фламенго, в котором он закончил карьеру футболиста в 2023 году. Также бывший игрок сборной Бразилии известен по выступлениям за Атлетико, Челси и Депортиво. Предыдущим тренером Монако был Себастьян Паканьоли, который возглавлял команду с октября 2025 года по 1 июня. На этом у меня все. Услышимся завтра. Спортивного настроения, удачи и пока.
1: Новости спорта. Соль FM. Музыкальный бренд всего Прикамья.

0: Соль-ФМ. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в Пермском крае ожидается переменная облачность. Местами возможен дождь и гроза. Утром до 15-17 градусов. Днем до 26-28 градусов тепла.
0: Реклама на Соль-ФМ. Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Tenet от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
2: Экскурс. Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.

0: финансовые возможности и риски. Хорошее только начинается.
1: Звоним застройщику «Оникс». Только до конца июля. Студия за 3 миллиона 490 тысяч рублей. В доме «Начало» в Перми.
0: Будем жить в центре развитого микрорайона.
1: Парк, стадион, бассейн – все рядом.
0: А в доме – двор без машин, детские площадки, места для отдыха, парадный вход, колясочные и кладовые.
1: Уютный семейный дом в Перми. Как мы мечтали. Записывай 8-342-248-51-24.
2: Застройщик ОСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Выбор ленд. Выгода ленд. Джейленд. А столица всего этого великолепия – Сатурн Р Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн Р Авто. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250-70-00. Код города 342.
4: Как думаешь, а мода – хороший автомобиль?
5: Вполне себе. Стиль, технологии.
4: А Джейку?
5: Крутой внедорожник для активной жизни.
4: Хм, а какой лучше?
5: А ты, Вера, оба попробуй. Там и решишь.
0: В Вера можно попробовать, почувствовать и выбрать свой авто. А модой Джейку Вера от 2 миллионов 249 тысяч рублей. Ждем вас в Березниках на Березниковской 77. Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Как семья, мы большая.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. Госдума приняла в первом чтении законопроект, упрощающий порядок проведения капремонта объектов культурного наследия. Это будет возможно в тех случаях, когда работы не затрагивают предмет охраны таких объектов, их внешний облик, объемно-планировочные и конструктивные решения, а также интерьер. Изменения позволят ускорить работы по сохранению памятников истории и культуры. В июне этого года жители Пермского края установили 14 тысяч самозапретов на привлечение кредитов и займов. По сравнению с маем их количество увеличилось на 2%. Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй. Среди российских регионов наибольшее общее количество самозапретов в июне было установлено в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Жильцы дома номер 33 по улице Осокина в Соликамске сообщили в соцсетях об обрушении кровли. По их словам, часть крыши обвалилась прямо в квартиру. Представители администрации Соликамского округа, которые побывали в квартире, предложили сделать подпорки, чтобы крыша не обвалилась полностью. В администрации пояснили, что данный дом включен в муниципальную адресную программу по переселению граждан на 2025-2031 годы. Этот дом ранее признали аварийным. Его планируется расселить в этом году. За июнь этого года радиационная обстановка на территории Пермского края оценивается как стабильно благоприятная. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора. Радиационный фон в Прикамье оценивается как благополучный. Мощность дозы гамма-излучения на открытой местности в прошлом месяце не превысила гигиенический норматив для территорий жилого и общественного назначения. Природные техногенные аномалии не выявлены. Ежемесячный контроль мощности дозы гамма-излучения проводился в 7 населенных пунктах. В Перми, Березниках, Соликамске, Кудымкаре, Чусовом, Губах. И Чернушки. И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

Прикамье в 8 часов вечера. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без...

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Разглядывая следы от былых травм или операций на теле человека, часто можно заметить, что они остаются бледными на фоне остального загорелого тела. Более того, на их поверхности никогда не появляется даже намека на естественный волосяной покров. Создается такое впечатление, что эти участки навсегда застряли в каком-то автономном биологическом режиме, полностью утратив способность реагировать на солнце и внешние стимулы. Самое удивительное, что эта особенность вовсе не дефект заживления раны, а результат работы экстренного эволюционного механизма, который спасает жизнь нашей с вами организму. Когда тело получает глубокое повреждение, у иммунной и кровеной систем нет времени на долгое и кропотливое воссоздание сложной архитектуры здорового кожного покрова. Приоритетом становится не эстетика, а скорость. Необходимо как можно скорее заделать брешь, остановить кровотечение и заблокировать путь для смертельно опасных инфекций.

0: Был. Дороги вообще местами нет, но я проехал. Там песка с камнями кто-то насыпал, болото попалось. Но мне на Хавейл без разницы. Ехать надо.
1: Ехать надо в Пермь. Брать Хавейл Про. Именно сейчас в Вера Хавейл Про по особенной цене. От 2 199 тысяч рублей. Там, где другие встают, Хавейл Про даже не тормозит. Ждем в Перми на Ижевской 7.
2: Цена с учетом скидки за драйвин и при покупке в кредит. Подробности на havailpro.vera.ru.
3: 10 авто в ряд в Сатурне стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин по скидке забросят. Быстро оформили. Осталось их 8. Загранный клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемером. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1.
4: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе Космонавтов, 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
5: Как думаешь, а мода – хороший автомобиль?
6: Вполне себе. Стиль, технологии.
5: А Джейку?
6: Крутой внедорожник для активной жизни.
5: Хм, а какой лучше?
6: А ты, Вера, оба попробуй. Там и решишь.
1: Вера. Можно попробовать, почувствовать и выбрать свой авто. Теперь Амода и Джейку Вера на Героев Хасана 81Б. Заезжайте, мы открылись. Особо ценные подарки первым 10 покупателям. Вера. Героев Хасана 81Б. Легкая.

0: Возможности и риски.
1: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
2: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций. Номер 4110559000364 от 12 августа 2011 года.
3: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Прикамье 21 час.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Красновишерск 103.7, Чердынь 102.2, Соликамск 99.1 FM, Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Соль FM. 10 лет в эфире.

0: Соль-ФМ. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в Пермском крае ожидается переменная облачность. Местами возможен дождь и гроза. Утром до 15-17 градусов. Днем до 26-28 градусов тепла.
0: Нам 10 лет.

0: 10 вечера в Трикамье.
1: Видный город.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой.

В эфире средства массовой информации радиоканал «Соль.ФМ». Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: 23.00 в Прикамье.
1: Видный город.
0: Прямо сейчас ты услышишь.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Кудымкар – 101,5. Губаха – 101,6. Соликамск – 99,1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Лето в ритме города. Это

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Прикамье полночь.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь. Весь город на одной волне.

Твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Прикамье, час ночи.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Кунгур – 91,5. Чусовой и Лысьва – 109. Соликамск – 99,1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Секрет, не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиске Соль FM. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Три часа ночи в Прикамье.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Добрянка 94.4 FM, Людиново 105 FM, Соликамск 99.1 FM, Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Живи со вкусом. Живи со вкусом.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

замотал, и тебя замотал. Ты попал, малыш, да и я попала. Но зачем ты прикипел, я предупреждал. Я тебе ведь говорил, мы слишком разные. Хочу уютный дом, ты хочешь праздновать. Как не подгоняю, увы, не сойдутся пазлы. Снова в ту же реку, по новой лезть опасно. Я люблю.

0: 4 часа ночи в Прикамье.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: Алиса, включи радио Соль FM.
1: Включаю радио Соль FM.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. В ритме города, в ритме края. Соль FM.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.